0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Задействуют до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Реклама в Самаре. 212 99.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. 10.

0: «Радио Рекорд Самара» есть в Макс. Вводи в поиске «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
5: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
4: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламный.

0: Погода.
1: Тут даже не сказать не май месяц. Ну, типа холодно, да, не май месяц. Май, ну, почти июнь. Но такое бывает, бывает, все нормально. 12 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем переменной облачности только 14. Режим обогрева включаем. Включаем музыку Филатов и Кэрос с таким треком. Уже совсем скоро здесь. Также топ-кавер First Day, Sound of Legend, Сан-Франциско и Мегаутро с 7 до 11.
0: Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки, получения на aurora.ru/18+.
4: Мам, вот было бы круто в любой момент телепортироваться туда, где лето.
5: Да, и я об этом мечтаю. Это был бы просто улет.
6: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
7: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
8: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
9: 0+. Город Ульяновск.
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте порядки получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Первый мегаутренний час начинается на рекорде. Кстати, первые фоточки первых H2O-шников мы опубликовали в наших соцсетях, в телеге, Макси и ВК, Радио Рекорд Самара. Победители нашей летней игры, те, кто выиграл эксклюзивную водичку рекорда от бренда «Кристальная». Ну и первые молчаны тоже у нас появились вчера. По правилам мы звоним одному из тех, кто отправил заявку, достаточно ответить на звонок и все. И дальше решить просто, сколько бутылок ты заберешь. Все, что есть на кону, либо поделишься со следующим участником. Ну так вот, некоторые не отвечали на звонки вчера, по крайней мере, было. Что будет сегодня, узнаем уже, кстати, во время мегаутра. Первая игрушка скоро-скоро. До этого чуть посложнее будут розыгрыши, где не просто нужно ответить на звонок, нужно написать, так еще, не знаю, треки в мини-миксе вот посчитать, например, через 15 минут нашей утренней разминки. Будет игра «Я не местный», выясняем, где какие улицы пересекаются, какие нет. В общем, все это впереди. А конкретно в этой 60 минутке по музыке Эббинг Холлоу. The Chemical Brothers. Новинка. Послушаем Нари, Move Your Body.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, уберите шум. Фокусируйтесь на одной главной задаче. Тельцы, исправляйте старые ошибки без раздражения. Близнецы, действуйте честно. Не берите на себя чужую работу. Раки, не поддавайтесь давлению, трезво оценивайте окружение. Львы, вы в центре внимания, но избегайте высокомерия. Девы, наведите порядок в документах, избегайте сомнительных схем. Весы, разделяйте деньги и дружбу. Проверьте платежи. Скорпионы, ищите компромиссы в общении. Ну, а вечером отдохните, в том числе и от общения. Стрельцы, берегите силы. Отказывайте тем, кто вас нагружает. Козероги, избегайте драм и контроля. Займитесь любимым хобби. Водолеи, наведите порядок дома. Решайте бытовые вопросы без спешки. Рыбы, следите за словами и проверяйте всю информацию, в том числе и которую вы излагаете. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: The Mix.
1: Я тут вычитал в телеграм-каналах, в Макс-каналах, в новостных каналах о том, что оказывается, ну, некоторые теперь считают так, не обязательно ложиться до полуночи спать. Ну, есть же такое мнение устоявшееся, что надо ложиться до 12, в 10, там, не знаю, край в 11, ну, спать 7-8 часов. Ну, так вот, неважно, когда ты ложишься, главное все-таки спать 7-8 часов. Я не знаю, сколько ты спал, я не знаю, во сколько ты лег, во сколько проснулся. Наша утренняя разминка по расписанию. Мы сейчас подбодрим тебя однозначно, ну, либо про запас. Пас, бодрость подарим. Сразу троих позову на кофе. Подарю по двойному приглашению к кофейню Мозаик Кофе.Инти на абсолютно любой кофе. Ставлю 15-секундную подборку из треков. Их надо пересчитать и отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Главный номер телефона указывай. Ну и все, считаем.

0: Варианты 6 или 8 треков тут было. Отправляю шестерку либо восьмерку в личку телеги, в личку ВК, куда угодно. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, будем надеяться, что к тому моменту, как ты отправишься за кофе по приглашению от Рекорда, можно будет спокойно заказать какой-то холодный кофе. Ну, можно сказать, не факт, что ты его закажешь, может быть, тебе такой не нравится. Вообще, будем надеяться, что ты выиграешь. Мы итоги проведем in the mix через несколько минут. А пока, вот какой прогноз от синоптиков. Сейчас около 12, по данным Яндекс.Погода, днем в Самаре переменная облачность и всего лишь 14 градусов. Ну и теперь по музыке пробежимся, ну и потом прослушаем ее. Нари мы в Юбаде, прямо по курсу Алок и Кали Минок, а еще новинка от The Chemical Brothers.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». Я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
5: Не оферта. Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит от АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
8: Рррр, мой динозавр атакует.
9: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantics ET «Васавто». 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя «Васавто». Xlantics ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем «Васавто Самара» на Южном шоссе 10.
13: Субсидия предоставляется на все автомобили «Xlantics ET» в наличии до 31 мая 2026 года.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Итак, подводим итоги первыми утренней игрушки. Ранее в нашей традиционной разминке ставил подборку страйков 15 секунд и мини-микс. И нужно было пересчитать темы, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Надо было отправить цифру 8, потому что 8 композиций мы замутили. И вовремя это сделали у нас Ира Севастьянова, Екатерина Пахомова и Дмитрий Яковлев. Я вас поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Mosaic Coffee in Tea. Приятного кофепития, чаепития. Ну и каждому желаю доброго утра, приятной прослушки следующих треков «Будильников» в ожидании следующих игрушек.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре с ограждения набережной Волги удалили замки молодоженов и другие металлические элементы. Как рассказали пресс-службы мэрии, эта работа проводится периодически на протяжении всей набережной, чтобы сохранить ее эстетический вид и кованое ограждение в целостности. Для сохранения доброй свадебной традиции руководство Самарской набережной предусмотрит в дальнейшем размещение специальной конструкции для замков любви. Общая стоимость состава крыльев Совета в конце мая достигла 27 миллионов евро. Для сравнения, с декабрем прошлого года самарский клуб прибавил в цене более чем на 4 миллиона. Третье место по стоимости в составе крыльев делят два полузащитника – Сергей Бабкин и Иван Олейников. Трансфермаркет оценивает обоих игроков 2 миллиона евро. Лидером остается бразильский полузащитник Фердандо Констанца. 2,5 миллиона евро он стоит. В Самаре мужчины ездят в отпуск чаще женщин. Такие результаты опроса. 21% против 19%. Согласно исследованию, 2-3 раза в год отправляется в путешествие 21% респондентов, 26% один раз в год, а четверть и еще реже. Еще больше новостей в телеге Макси, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, предупреждая о засадах, пиши под постами специальными, где патрули ДПС и какие-то сложности на дорогах.
0: В прошлых выпусках трэш почистил.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 7.47 в Самаре. Ну и для тех, кто не позавтракал, розыгрыш. Нет, даже если ты позавтракал, тоже, естественно, для тебя эта игрушка очень легенькая. Просто здесь подарок вкусный. Двойное комбо, кофе плюс десерт. То есть приглашение на двоих на кофе и десерт достанется тебе в кофейне Мозаик Кофеин Ти. Воспользоваться можешь приглашением в любое время, когда тебе угодно. Заказать любой десерт. Два штука. Любой кофе тоже в количестве двух. Ну и сейчас нужно выбрать, здесь уже выбор поменьше, выбрать из двух треков, который был в этом часе. Один из двух, ставлю два фрагмента, двух композиций, обе постоянно крутятся у нас, здесь вертятся, но одна только была в этой 60-минутке. Вспоминай, либо гадай, если ты недавно подключился. Выбирай первый, либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, телеграм-канал Радио Рекорд Самар, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, совершенно не важно, куда ты пишешь, номер телефона только не забудь указать, договорились? Да, не всегда номера ваши высвечиваются, особенно ВК. Слушаем первый фрагмент. Фрагмент номер два. Цифра 1, либо цифру 2. Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 12 градусов, по данным Яндекс погоды днем 14, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения, но вот-вот, говорят, будет 5 баллов. А сейчас у нас основные проблемные места. Это Московское шоссе от Советской Армии и до 4-го проезда. Где-то 10-15 минут занимает проезд. Кстати, на Усадовой относительно свободно. На 22-м от Победы до Заводского. 10 минут на Заводском от Профильной до 22-го. От Кирова до Кабельной. Притормаживаю немножечко на Кирова. От Свободы до Теннисной. На Новом вокзале от Карла Маркса до Старозагора. От Москвы до Новосадовой. Такие по привычной истории. 71 Просковского проезда до Заводского шоссе. Антошка от Карбышева до Авроры. Ну и, в принципе, пока все. Вот. По музыке точно не все. Никогда не все. Кунгс и Гэлакси. Ждем ближайшие минуты.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
6: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
7: Соберите новую коллекцию.

0: есть ограничения.
1: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза

0: Парка Преображенка. Акция конца мая текущего года. Подробности на olvidexss.ru.
1: Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки Самараавто по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от Самараавто.
2: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 7.54 в Самаре. Приятно начинать день, утро с чего-то вкусненького. Ну, порой и завершать день тоже приятно чем-то вкусненьким. Но вот завершать не всегда. Не всегда хорошо чем-то вкусненьким. Нужно сдерживаться. А с утра, пожалуйста, не надо сдерживаться. Кофе плюс десерт. Приглашение на двоих на эту комбо разыгрываем в кофейне Мозаику Финти. Ранее ставил два фрагмента двух треков. Все очень просто. Нужно было либо вспомнить, либо угадать, какая тема была ранее у нас. Вовремя. Не знаю, угадал, вспомнил, но я сделал это вовремя, написал вам вовремя. Александр, Саш, привет еще раз, доброе утро.
1: Доброе, доброе.
0: Да-да-да, какой ответ правильный, давай зафиксируем.
1: Первый?
0: Да, первый, да, абсолютно точно. Ну, сам как бы ответил, либо вспомнил, либо угадал. Как?
1: Нет, я слушал.
0: Слушал, ну еще вообще красавец. Саш, ну я тебя поздравляю, все, приз достается тебе, и я тебе желаю хорошего рабочего дня, уже рабочий у тебя, правильно? Уже, наверное,
1: да,
0: все
1: дружишься. Да, с 5 утра.
0: Ого, все, точно нужно, не знаю, второе дыхание, третье дыхание, ну, я надеюсь, мы тебе его подарили. В том числе, вот, благодаря этому выигрышу. Отличной среды, но каждому желаю, на самом деле, отличного дня и доброго утра. И пожелаю лично, конкретно, в следующей игрушке. Она скоро.

0: 5 детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8 часов в Самаре, и в этом мегаутреннем часе тебя ждет засада. И не одна засада. И не только в переносном там, или прином значении. Точнее, наверное, все в переносном значении, но несколько переносных смыслов есть у засады. Но первая засада – это наша рубрика. В середине часа выясняем, где патрули ДПС, какие сложности на дорогах. Пиши в телеге в Максе под постами «засада». Угу. Вот. И еще одна засада музыкальная. Это трэш-пати. 8.40-8.45. Слушаем неформатные композиции. Ну, потому что слушаешь тут различных крутых исполнителей. Тут бац и... О, что это такое вообще, да? Вот, типа, в рубрике «Трэш-пати» так реагируешь. Хотя иногда ты реагируешь по-другому. Типа, о, что это такое? Тебе, типа, тема нравится. Посмотрим, понравится или нет та композиция, которую включу вот сегодня, 8.40-8.45. Ну и еще одна засада, я надеюсь, она не случится в твоей жизни. Это когда мы звоним тебе, а ты не отвечаешь, потому что не слышишь, занят, там, на беззвучке, еще что-то. А мы можем позвонить, потому что через 15 минут еще один розыгрыш фирменный, эксклюзивный артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Музыка «Баиндия» и «Мод». Далее «All Things Break», «Gravity».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, уберите шум. Фокусируйтесь на одной главной задаче. Тельцы, исправляйте старые ошибки без раздражения. Близнецы, действуйте честно. Не берите на себя чужую работу. Раки, не поддавайтесь давлению. Трезво оценивайте окружение. Львы, вы в центре внимания. Но избегайте высокомерия. Девы, наведите порядок в документах. Избегайте сомнительных схем. Весы, разделяйте деньги и дружбу. Проверьте платежи. Скорпионы, ищите компромиссы в общении. Ну, а вечером отдохните, в том числе и от общения. Стрельцы, берегите силы. Отказывайте тем, кто вас нагружает. Козероги, избегайте драм и контроля. Займитесь любимым хобби. Водолеи, наведите порядок дома. Решайте бытовые вопросы без спешки. Рыбы, следите за словами и проверяйте всю информацию, в том числе и которую вы излагаете. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.14, Самаре, третий день игры, H2Ошники на рекорде, а уже очень много победителей, потому что у нас очень много воды. Стань H2Ошником первой танцевальной, выиграй эксклюзивный артезианский водорекорд от бренда «Кристальная» по будням, несколько раз в день. Мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, набрали тебя, решай забрать всю воду, которую на кону, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты пишешь, главное оставить номер телефона. И заявка действительно все время игры. Но твои шансы могут увеличиться. Да, важная деталь. Те, кто делится автоматом, увеличивают шансы того, что позже мы вновь перезвоним ему, когда на кону будет увеличенный куш. Да, ну, вообще, в принципе, вот как душа лежит, так и поступай. Да, главное, чтобы мы тебе позвонили. Вообще сам решай, да, действительно, сам решай, сколько отдавать другому воды. Через несколько минут мы играем. Если ты еще не в теме, то отправляй заявку в личку телеги, либо ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 13 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 14. Ну, почти так же, переменная облачность. Загрузка дорог у нас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. То есть почти так же, как и полчаса назад, местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время в среду. К 9 часам ожидается пик в 5 баллов. В данный момент на Московском шоссе наблюдается затор от Советской Армии до улицы Авроры. Сложности на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, на Антошке от Карбышев до Авроры небольшие проблемы. На 22-м перед Заводским притормозим. На Заводском шоссе от Кирова до Кабельной улицы. Ну и, пожалуй, такое самое крупное озвучил. Ну, чуть-чуть Южный мост еще притормаживает по направлению в город. Далее Армин Ван Бюрен, новый трек и All Think Break. Хит Gravity.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Воздействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Соберите коллекцию и

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
2: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
3: Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
5: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и еды до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
7: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самараавто». «Самараавто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8-846-211-1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит от ООО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8:24. И что сейчас будет? Какое развитие событий в этой игре? Никто не знает. Абсолютно. Всегда все по-разному. Мы два дня только поиграли. Тут уже столько вариантов было. Развязки нашей игрушки. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Станешь H2Oшником рекорда. Ну, как бы все ни сложилось, правила-то они одни. По будням, несколько раз в день. Мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Набрали тебя? Решай. Забрать всю воду, которая имеется, либо поделиться со следующим участником. Изначально всегда 4 бутылочки, плюс столько, сколько осталось от предыдущего игрока. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК, Радио Рекорд Самара, неважно, куда ты напишешь. Главное, укажи номер телефона, обязательно. Ну и неважно, когда ты написал, мы случайным образом выбираем игроков. Сейчас на кону у нас 4 бутылочки, ну потому что в предыдущий победитель забрал все, что было, но потом еще и пару человек не отвечали на наши звонки. Важная деталь. Те, кто делится автоматом, кстати, увеличивают свои шансы в будущем. Шансы того, что позже мы позвоним ему еще раз, когда будет увеличенный куш. То есть сейчас можешь забрать все. Да, или часть сейчас, а потом, возможно, еще и больше. Так. Поехали звонить. Дозваниваемся мы до Степана. 25-18. Последние цифры номера мобильника. Степа, мы набираем тебя. И твоя задача просто ответить на звонок. Ну, потом, конечно же, сложный выбор перед тобой будет, но никаких вопросов, каких-то дополнительных ребусов, заданий не будет. Просто нужно решить, просто прислушаться к себе, к своей жажде, к своей щедрости, жадности, не знаю, к какому чувству, но решить, отдаем мы что-то или нет. Так, гудки есть, Степана нет. То есть Степан. Степан, здравствуй. Это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит и в прямом эфире. Вот, если
2: да,
1: что.
2: Здравствуйте.
1: Да, ну, отправил заявку для участия в розыгрыше брендированной воды рекорда. Правильно? Хочу пить, писал нам.
2: Да, все верно.
1: Все, отлично. Ну, Степан, раз ты в эфире, раз ты ответил на звонок, ты уже, в принципе, становишься победителем. Но задача определить, какой же у тебя выигрыш. У нас на кону сейчас 4 бутылочки брендированной рекорда воды от бренда «Кристальная». Ну, и нужно сказать, забираешь все, либо вот 3 себе и одну мы приплюсуем к кушу на следующую игру.
2: Да ну, вроде не жадный, давайте поделимся.
1: Вот, ну, мы не заставляем, мы не давим. Нет, ты же не чувствуешь, ты не чувствуешь давления же, надеюсь, да, никакого?
2: Не-не-не, нет.
1: Нет, точно?
2: Точно. Я карму чищу за счет вас.
1: А ты знаешь, а у нас вот как-то было 4 бутылочки, один участник решил такой, я не хочу вот 3 отдавать себе забирать, а одну другому, давай 2 себе только заберу и 2 другому. Ты не хочешь так поступить?
2: Вот тут какое-то давление
1: уже появилось, да, почувствовал, да?
2: Легкие намеки.
1: Так, итак, 3 себе, одну другому, да, получается?
2: Да.
1: Точно? Не будешь себе все забирать?
2: Нет.
1: Ну все, плюсик кормит, действительно. Степан, я тебя поздравляю. Ну, как бы еще раз, да, выигрыш, что в любом случае у тебя есть. Я тебе желаю хорошего дня. Ну и кто знает, может быть, мы тебе перезвоним чуть попозже, когда будет еще больше, как бы, куш. А есть такое. Ну уж посмотрим, как там ты поведешь себя. Степ, хорошей среды. 3 бутылочки брендированной рекордной воды артезианской от бренда «Кристальный» достается тебе. Ну а в следующий раз у нас на кону уже будет 5 бутылочек. А в следующий раз случится скоро, предупредим заранее в телеге и в Максе, когда именно.

0: Засада на рекорде.
1: 8:31, читай твои сообщения о засадах под постами засад в телеге и в Максе. Пиши, можно в личку писать, телеге, в личку ВК, как угодно. В режиме реального времени читаю. Пиши, где патрули ДПС, где какие сложности на дорогах, рассказывай. Так, какие у нас данные имеются в этот момент? 22-го партизана после перекрестка с улицы Свободы к Норду как ехать. Далее с Победы на Краснодонскую к Физкультурной. Но тут, может быть, уже не актуально, потому что сообщение, смотрю, несколько минут назад поступило, и в телеге мы в Максе опубликовали. Ты пиши, актуализируй. Если видишь засаду, которую хотел написать, все равно пиши, не надо думать, что уже написали. Либо, наоборот, что-то, ну, говоришь, что не актуально, да? Победа Пугачевская, магистральная Кедра, амбары из города, магистральная Металлургическая, но вокзальная после Карла Марса к Ставропольской. Так. Где еще? Где еще у нас? Невского в Зубчаге. Под Южным мостом. Пост Моя, пост Зубчага из города. Волжский проспект, бассейн с двух сторон. Каховская, Вольская. Вот здесь вот Утевская, выезд из Юшки. На 22-м после Свободы к улице Победы. Угу. Так. Дальше. Ну, это, в принципе, уже озвучил, да, несколько раз одну и ту же засаду. Загородный парк из центра не работает. Светофор, такая предупреждалка имеет. Спасибо большое. Старый мост налоговый в обе стороны. За ремень камера бьет, красноармейская спортивная. Вот так вот от Артема сообщение. Но я надеюсь, что никто не убедится в этом, потому что все пристегиваются. Берегите себя, это самое важное. Каховская, Металлургов. Тоже вот Роман еще раз подтвердил нам эту информацию. Спасибо. На что нужно еще обращать внимание. Рассказывайте, делитесь. Может быть, не сейчас, может быть, позже появится какая-то информация. Заходи сразу в телегу в Макс и пиши под постами засаду, чтобы все могли оперативно прочитать. Ну и, конечно, береги себя, еще раз повторяюсь, и соблюдай правила дорожного движения. Ждем Соню Фудера, Think About Us и что-то эдакое в рубрике Трэш Пати.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: В прошлых выпусках Трэш Пати.

0: Кстати, с тобой это что-то. Это что-то.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандой. Фандой – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenant T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenant T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenant.ru.
8: Цена действительно на модель Tenant T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.45, Самаре, готов. Закрывайте уши, возможно. Либо готов добавить к себе в плейлист ту историю, которая сейчас будет звучать. Но к чему-то, да, надо готовиться к неформатной композиции. Именно в это время мы ставим здесь разные истории. Неформатные почти всегда, с какими-то особенностями, приколами. Вот что тут разглагольствовать? Ты прекрасно знаешь, что такое рубрика «Трэш-пати». А если не знаешь, вот я тебе напоминаю просто, сообщаю, что сейчас, конечно, не Армин Ван Бюрен будет звучать. Я жду твоих комментариев по поводу трека. Всегда жду, абсолютно. Нравится, не нравится, смайлики просто. По возможности пиши, конечно, если есть возможность. Может быть, что-то развернуто напишешь, интересненькое. Вот что в голове будет, то и пиши. Я все это озвучу в эфире после трека. Ну и также задаю вопрос по тексту. За правильный ответ можно будет получить приятный бонус в виде вкуснейшей ароматной пиццы. Итак, трэш-пати начинаем. Прямо сейчас жду комментарии. Пиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК.

0: надо озвучивать. Так, что ты пишешь, что ты пишешь? Так, ну, смайлики, понятное дело, в большом количестве приходят. Тот момент, когда хочешь быть комаром. Почему-то, Александр, почему комаром-то? Может, кабаном все-таки? Ты девица справа? Мы про кабанов слушали песню. Так, все чаще в трэш-пати звучат песни, которые напоминают мне сны при температуре в 40. Так, да, Лена. Ну, ты, кстати, вот от Владимира тоже похожий комментарий. Пришел какой-то страшный бредовый сон. Но смайлик смеющийся. А мелодия-то приятная. Это у нас от Алины. Так, так, так, так, так. Я тоже хочу в Дубай. Вот здесь вот Лена пишет нам. Хорошая песня. Приятная на слух. Хоть и трэшовая, действительно. Это у нас от Кати. Так, и... Так, опять смайлики тут, да? И вопрос теперь по тексту. Надо озвучить тебе, конечно же. Пиши в личку телеги, в личку ВК. И, соответственно... Получай вкуснейшую пиццу, становись 40-м. Что, по мнению исполнителя, самое главное? Доброта либо любовь? Вот что там упоминалось? Доброта либо любовь? Пиши, пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Главное оказаться 40-м. В итоге подойдем уже очень скоро.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, что у нас тут на улице происходит? 14 градусов. Все, столбик термометра достиг своего максимума на сегодня. Потому что, по данным Яндекс.Погоды, днем столько же и будет. Ожидается переменная облачность. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 5 баллов. Движение плотное, ну и... В ближайший час вот таким оно останется. Кстати, загруженность дорог тоже своего пика достигла. Утреннего, по крайней мере, утреннего. Где у нас сейчас проблемы? Плотное движение, плотнее всего. На Юшке от Уральской до Южного моста 20 минут мы едем. Сложности на Московском шоссе 22-го подъезда до Аврора, от Аврора до Самфирова, на Революционной от Дыбенко до Гагарина, Дыбенко до Москвы, от Подшипниковой до Московского шоссе. Сложности также сейчас мы наблюдаем на Старозагорье, на Карл Маркса перед Советской армии. И Ракитовское шоссе остановилось от Московского шоссе до проспекта Карл Маркса. Тоже достаточно долго едем. На Заводском от Кирова до Кабельна, на Антошке от Карбышева до Авроры. Зубчага от Магистральной до Воеводин. Но это уже такие небольшие все заторы пошли. Самое главное, вот Юшка, Ракита и Московское шоссе. Баиндия, мод скоро, Шаде, послушаем. И Робина Шульца тоже дождемся.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. АЗС «Олди» вновь идет вперед. Новая «Олди» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.

0: устроили? Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
1: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
2: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
1: 0+.
0: Город Ульяновск.
3: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про X-Lantix ET Vasavto. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя Vasavto. X-Lantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем Vasavto Самара на Южном шоссе 10.
4: Субсидия предоставляется на все автомобили X-Lantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Мега утро.
5: На рекорде.
7: Новый

И в телеге уже опубликовали, в группе ВК тоже. Кстати, сегодня и видос еще будет. Ну, ты же всегда хотел посмотреть, как кабаны летят в Дубай. Вот посмотришь. Вопрос был по тексту, что там главное, по мнению исполнителя, любовь или доброта? Ну, может быть, и любовь тоже, но конкретно в песне упоминалась доброта. Почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Ваня. Последние цифры, номер мобильника 5792. 5792. Ваня, вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Ну, а мы ждем следующих игрушек. Они уже скоро здесь, этим мега утром на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Утро! На рекорде.
1: Уже начало 10-го, новый час мегаутренний начинается. Слушаем музыку, общаемся, играем тоже вовсю. Много игрушек. В этом часе пара билетов на турнир по ММА задарю. В нашей игре я не местный. Вспоминаем, какие улицы пересекаются, какие не пересекаются. Также H2Oшники у нас, список их пополняется. Теми, кто выигрывает брендированную воду рекорда от Кристальной, от производителя Кристальной. Скоро все это в эфире. Ну и, конечно же, мы слушаем отличную музыку. Без нее вообще никуда. Бэмби, а диджей Смэш...

0: Гороскоп на сегодня.
1: Так, 9 часов и 14 минут в Самаре. Прямо сейчас прогноз астрологов. Вот он. Овны, уберите шум, фокусируйтесь на одной задаче. Тельцы, исправляйте старые ошибки без раздражения. Близнецы, действуйте честно, не берите на себя чужую работу. Раки, не поддавайтесь давлению и трезво оценивайте окружение. Львы, вы в центре внимания, избегайте высокомерия. Девы, наведите порядок в документах, избегайте сомнительных схем. Весы, разделяйте деньги и дружбу и проверьте платежи. Скорпионы, ищите компромиссы в общении, а вечером хорошенько отдохните. Стрельцы, берегите силы, отказывайте тем, кто вас нагружает. Козероги, избегайте драмы контроля и займитесь любимым хобби. Водолеи, наведите порядок дома, решайте бытовые вопросы без спешки. Рыбы, следите за словами, проверяйте всю информацию. Гороскоп ты можешь прочитать в группе ВК, ну а прослушать в телеге Макси Радио Рекорд Самара. И там же у нас стартовал опрос, мы решили обсудить одну новость. В России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Новые ГОСТы должны сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. И спросили тебя, что бы ты хотел видеть в меню школьной столовой, не знаю, в буфете, в свое время, вот из блюд, которые сейчас любишь. Вот напиши, вот то, что ты сейчас любишь и хотел бы, вот чтобы в твое время это было подавалось в школьной столовой, продавалось, я не знаю, в школьном буфете. Рассказывай, пиши под опросами в телеге в Максе, в комментариях опубликовали опросы, пиши, а я почитаю уже совсем скоро.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Так, 9:18 в Самаре. И первое сообщение полетели в эфир. Мы сегодня фантазируем, немножечко мечтаем и параллельно, может быть, даже ностальгируем. Что бы ты хотел видеть в меню школьной столовой, буфета в свое время из блюд, которые сейчас любишь? В России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Вот что бы ты хотел, напиши в личку ВК, в личку Телеги, либо под опросами в Телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Шашлык вот, от Ивана сообщение, от Костика тоже сообщение. Шаурму бы в меню вести, в мое время ее не было. Вот в это время я вот не знаю, сейчас есть или нет. Пельмешки, смеется у нас Константин. Роллы всякие, хотя бы в четверг, в рыбный день. От Юли стейк. И в смале такой серьезный. А побольше фруктов. Тут от Кати сообщение. Дмитрий пишет, тунца бы. Очень сбалансированным вышло бы питание. Пишет тоже. Лучше писать, сейчас тут сообщение в личку приходит, да? Пиши под опросами, чтобы другие могли тоже прочитать, заценить, может быть, там, не знаю, отреагировать. В телеге, в Максе. Так, что бы ты хотел видеть в меню школьной столовой, буфета, в свое время из блюд, которые любишь сейчас?
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас около 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем даже холоднее, чем сейчас будет. Около 14 обещают синоптики. Еще обещают они нам переменную облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. К 10 часам будет 4 балла. Сейчас, в данный момент, у нас основные такие проблемные места. Это Южное шоссе от Уральской улицы до улицы Авроры. Проезд занимает около 25 минут. На Московском шоссе ЦСКА армии до Авроры от Революционный практически до Самфирова, это из центра, имеет в виду, тоже 15 минут занимает проезд. Заводской от Кабельной до 22-го, тормозит Кирова от Старозагора до Черемшанской, 10 минут, на Нововокзальном посвободнее, на Нововокзальном в другую сторону, от Мирной до Старозагора. Старозагора и Карл Маркс перед Советской армией, естественно, тоже притормаживают. Майк Поснер, Дэвид Гетта, скоро с нами, еще один тандем, Бэби Рекша, Фейтлесс.
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте порядке получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
8: Рррр, мой динозавр атакует.
9: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
5: 13+.
11: Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
7: Мам, вот было бы круто в любой момент телепортироваться туда, где лето.
12: Да, и я об этом мечтаю. Это был бы просто улет.
13: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
14: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
15: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
14: 0+.
13: Город Ульяновск.
16: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Record. Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
16: Мега утро.

0: Рекорд. Новости.
1: 9 часов 32 минуты. О некоторых новостях расскажу. Грушинский фестиваль в 2026 году не состоит. Организаторы официально сообщают об отмене мероприятия. Решение принято из-за сохраняющейся нестабильной ситуации с безопасностью. В Самаре зафиксировано значительное снижение количества жалоб от жителей в социальных сетях. По данным Центра управления регионом, с начала 26-го число обращений через платформу обратной связи госуслуги «Решаем вместе» и систему инцидент-менеджмент сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общее количество обращений в органы местного самоуправления превысило 62 тысячи. В Самаре сегодня действует предупреждение о грозе и сильном ветре. Оно актуально до 7 вечера. Ну и по предварительным прогнозам, столбик термометра пересечет отметку в плюс 20 градусов в дневное время только на следующей неделе. Еще больше новостей, важных, срочных, актуальных, интересных в телеграм-канале, Макс-канале Радио Рекорд Самара. Там же мы с тобой общаемся. К примеру, сегодня выясняем, какое из блюд, которые ты сейчас любишь, ты хотел бы видеть в свое время в школьной столовой. Ну, там ГОСТы для школьного питания хотят разработать. Вот что ты хотел бы видеть вот из того, что сейчас предпочитаешь вот в свое время в школе, да, в столовой, в буфете. А этого там не было, естественно. Пиши в личку телеги, в личку ВК, под постами в телеге в Максе, в комментариях. Чуть позже почитаем. Ну и чуть позже поиграем. Наш Забава, я не местный, прямо по курсу, по плану, по расписанию.
2: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
3: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице.
4: Радио Рекорд представляет. Колбасный цех. Матрикс. Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех. Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
5: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
6: Пошел Google. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
7: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
11: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Я не местный.
1: 10:48 в Самаре. Продолжаем розыгрыш приглашений на турнир по ММА. 12 июня, дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев для детей старше 12 лет. Главное событие трилогии за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд. Также защита титула от Шишкина. Чемпиона в легчайшем весе против бразильца Соузы. Россия и Кыргызстан. Тоже звездное противостояние ожидается. В общем, много чего ожидается на самом деле. Мы билет разыгрываем в телеге Макси. В закрепе все подробности простейшего розыгрыша. Там на кнопку надо нажать и просто ждать, когда удача улыбнется. Ну и в эфире каждое мегаутро разыгрываем. Через несколько минут батл «Я не местный». Выясняем, какие улицы пересекаются, какие нет. У каждого из двух игроков будет 15 секунд времени. И до мора улиц я называю их. И нужно говорить каждый раз «да» или «нет». У кого больше правильных ответов, тот и победил. Ну, с пустыми руками все равно никого не оставим. Прямо сейчас отборочный вопрос. Пиши в телегу либо ВК в личные сообщения. Главное, укажи номер телефона обязательно. Пересекаются или нет, напиши просто «да» или «нет». 22-го партизда и Карла Маркса. «Да» или «нет». Пересекаются или не пересекаются. Жду 20-го и 40-го. 22-го и Карла Маркса. «Да» или «нет».
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре около 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности будет столько же. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Крупных пробок нет. Заторы на Новосадовой от Потапова до Оврага, на Заводском от Кабельной до 22-го партъезда, на Зубчаге от Магистральной до Воеводина. Тоже небольшие проблемы, на самом деле, не такие прям уж и долгоиграющие. Что касается Московского шоссе, тут есть сложности от Гастелло до Авроры. Ну, небольшие, на самом деле, тоже быстро проедешь этот участок, ну, как быстро, относительно быстро, все-таки притормозить придется, от Авроры до Самфирова, тоже на Революционной перед Москвой, от Дыбенкой, от Подшипниковой, тоже есть сложности на Нововокзальной, от Карла Маркса до Фадеева и от Новосадовой до Московского шоссе.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Rocket Club открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Rocket Club в торговом комплексе Летаут.
8: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
9: Не оферта.
10: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
12: Сердце проверил. Сосуды проверил.

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9.56 в Самаре. Дарим билеты на турнир по ММА 12 июня в Дворце спорта Высоцкого для детей старше 12 лет. И проверяем, как ты знаешь город. Вот у нас любимая уже многолетняя история «Я не местный». Двое встречаются в эфире, и, собственно, я их мучаю вопросами, какие улицы пересекаются, какие нет. И вот эти двое. Роман с нами. Ром, привет еще раз.
2: Приветствую вас.
1: Дима тоже с нами на связи. Дмитрий.
3: Всем привет.
1: Так, давайте так, просто для разминочки, кто где находится. Ром, ты где сейчас?
2: Город Кинелец.
1: В Кинеле, да? Я думал, где-то в Самаре какую-то локацию назовешь, но достаточно просто Кинеля. Дима, а ты?
3: Больница Рязавина.
1: Ага, понятно. Все. Рома, ну как бы Самару знаешь, да?
2: Так, плюс-минус.
1: Ну вот в какую сторону сегодня маятник отправится? Сейчас узнаем. Дим, ну а ты как?
3: На 99%.
1: 99 чего? Знаешь? Или
3: знаю.
1: Ну, мало ли. Так, ну посмотрим, сыграет ли какую-то шутку этот 1%. Итак, у каждого 15 секунд времени. Набор улиц. Нужно говорить, да или нет, пересекается или не пересекается. У кого больше правильных ответов, тот молодец. Ром, начнем. Давай с тебя. Ты раньше у нас тут засветился в мессенджере. Готов?
2: Да,
1: готов. Поехали тогда. 15 секунд. Твои улицы. Алексея Толстого и Льва Толстого.
2: Да.
1: Улица Калужская, улица Магаданская.
2: Нет.
1: Краснодонская, Красносельская.
2: Нет.
1: Геологическая улица, улица Засыпная.
2: Да.
1: Да, так, на 4 вопроса ответил. Так, как ты знаешь, спокойно отвечал. Напускное спокойствие, скажи. То есть ты все знал или все-таки притворялся, что знаешь?
2: Да, наугад.
1: Наугад?
2: По-честному.
1: Отлич,

0: слушай, ну, я не знаю, там лотерейный билет, наверное, покупай. На 4 вопроса успел ответить. На все 4 верно, Ром.
1: О,
0: на
1: спасибо.
0: Все 4. Так, Дим, твоя очередь. Вот, давай, отвечай тоже хорошо. Договорились? Поехали. 15 секунд, твоя улица. Ленинская, Ленинградская.
2: Да.
0: Автобусный проезд и часовая.
2: Да.
0: Улица Свободы, улица Вольная.
2: Нет.
0: Ледниковая и Долинная.
2: Нет.
0: Нет. На 4 вопроса ты тоже успел ответить, Дим. Ну, как ты думаешь, какое количество у тебя верных ответов?
2: Ледниковую не знаю.
0: Ледниковую не знаешь? Ну, оно и видно, что не знаешь. Это единственная твоя ошибка. Увы. 3 правильных ответа у тебя. Это тоже круто, здорово. Также здорово и круто, что ты все равно с пустыми руками от нас не уходишь, Дим. Так что никаких расстройств, договорились. Позвоним тебя однозначно. Ром, ну, а звание местного рекордсмена, несмотря на то, что ты в Кенеле находишься, остается тебе. Тоже тебе.
1: Спасибо большое.
0: Аплодисменты и 2 билета на турнир по ММА. Продолжим разыгрывать уже завтра этим утром. Ну и сейчас продолжаем раздачу приглосов в телеге и в Максе в наших каналах.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.01 в Самаре. Продолжаем тебя бодрить, радовать, информировать. Я не знаю, тоже продолжаем. Не забывай, что у нас есть информационные каналы в телеге Макси. Все самое важное, срочное, актуальное, интересное в жизни города, страны и мира. Читай новости 24/7. Ну, конечно, не только новости, там и приколы, конечно, тоже имеются. Розыгрыши проходят, треки из трэш-пати. Кстати, сегодня не только трек мы опубликовали, но и видео. Если вдруг ты слышал, да, застал, 8.40-8.45 у нас рубрика выходит, да, и хочешь увидеть это, не только услышать, то добро пожаловать. Но если пропустил этот шедевр, то тем более. Заходи, по хэштегу трэш-пати можешь найти вообще все предыдущие выпуски. Ну и, конечно же, мы с тобой там общаемся. Просто в вопросах участвую каких-то, да, реагирую, как-то смайлики ставь. А иногда прям текст ждем от тебя. Вот сегодня выясняем, что бы ты хотел видеть в меню школьной столовой в свое время из блюд, которые сейчас любишь. Вот сейчас что-то ты прям любишь, и было бы славно, если бы это в твое время было в школьной столовой. Тоже, не знаю, в буфете продавалось. В конце концов, в России просто планируется разработка государственных стандартов на рацион школьного питания. И вот мы эту тему вот с такого бока обсуждаем. Ну и, конечно же, в телеге в Максе мы заранее предупреждаем, когда следующий розыгрыш брендированной рекордной воды от производителя Кристальной. А я могу сразу сказать, что уже скоро еще один розыгрыш случится. Ну а здесь много музыки. Медуза.

Трек «Будильник», Afrojack, Lucas & Steve, Control. Прямо сейчас Offenbach. Я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе. Это Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, уберите шум. Фокусируйтесь на одной главной задаче. Тельцы, исправляйте старые ошибки без раздражения. Близнецы, действуйте честно. Не берите на себя чужую работу. Раки, не поддавайтесь давлению, трезво оценивайте окружение. Львы, вы в центре внимания. Но избегайте высокомерия. Девы, наведите порядок в документах. Избегайте сомнительных схем. Весы, разделяйте деньги и дружбу. Проверьте платежи. Скорпионы, ищите компромиссы в общении. Ну а вечером отдохните, в том числе и от общения. Стрельцы, берегите силы. Отказывайте тем, кто вас нагружает. Козероги, избегайте драм и контроля. Займитесь любимым хобби. Водолеи, наведите порядок дома. Решайте бытовые вопросы без спешки. Рыбы, следите за словами и проверяйте всю информацию, в том числе и которую вы излагаете. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: декабря 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Погода. Пробки.
3: 10.17 в Самаре. И давай обновим информацию о погоде с пробками. Сейчас, ну, хотя с погодой что тут обновлять, не обновлять, одно и то же будет. Плюс 13. Сейчас, по данным Яндекс, погода днем почти так же, около 14. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла. Местами затруднения. Ничего не поменялось за полчаса и не поменяется в ближайшие 6 часов. Но есть, конечно, затор, которые образовались на улице Аврора, Дебенко, до Марии Старес. Здесь 15 минут едем. Южный мост чуть-чуть притормаживает тоже от южного берега Аврора до промышленности. На заводском от профильной до 22-го затор. На Советской армии от Тихвинской до Старозагоры. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. На Революционной подшипников до Гаражной. На Московском от Аврора до Самфирова. Ну, небольшие проблемы. Наверное, еще стоит отметить Нововокзальную улицу от Мирной до Старозагоры. Тоже притормозить придется. Мы идем дальше, и у нас совсем скоро розыгрыш крутой артезианской фирменной эксклюзивной воды Рекорда от бренда Кристальная. Уже через несколько минут, возможно, позвоню именно тебе, если ты ответишь на звонок «Вода твоя». Такие вот у нас правила. Есть, конечно, один нюанс, но о нем чуть попозже.
4: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:23, утоляем жажду. Жажду не только в прямом смысле, но и в переносном. Жажду поиграть, чтобы мы позвонили. Какой-то азарт есть даже. Мы простые правила в этом году ввели, в этом сезоне H2Ошников. Просто отправляя заявку на участие, фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит в одно окно, и неважно, когда ты написал, шансы равны у всех, кто давным-давно это сделал, у тех, кто недавно. Главное — указать номер телефона. Без номера телефона шансы не равны у тебя. Точно. Разыгрываем брендированную рекордную воду, артезианскую, крутую, эксклюзивную, такая только у победителей нашей игрушки есть. А все это от производителя «Кристальная». Несколько раз в день выбираем заявки, дозваниваемся. Если ты отвечаешь на звонок, все, получаешь энное количество бутылочек. Но чему равно N, это уже решать тебе. Да, есть всегда на кону какое-то количество бутылок, как минимум 4, а может быть, что-то еще от предыдущей игры осталось. А вот останется от этой игры или нет, что-то решать тебе. В общем, ты решаешь забирать все, либо часть себе, а часть следующему участнику. Если вдруг ты таким щедрым окажешься, то мы еще и увеличим твои шансы на повторный звонок, когда куш будет увеличенным. Ну, вот такие вот у нас расклады, такие вот у нас дела. Сейчас на кону 5 бутылочек брендированной воды рекорда. И все благодаря Степану, который сегодня утром поделился. Было бы 4, а вот он поделился. Поделился сейчас 5 бутылок. Будем дозваниваться мы до Валерия. Слушатель Валерий, 9155, последняя цифра номера мобильника. Дозваниваемся, и никогда еще такие правила простые не были у нас на рекорде, мне кажется. Просто ответить на звонок надо. Но есть те, кто и с этим не справляется, ну, не отвечает по каким-то причинам. Бывает всякое. Ну, тут надо ответить на звонок. Дальше, конечно же, дилемма.
2: Оставьте сообщение на автоответчик.
1: Вот оно. Нет, я не буду оставлять сообщение на автоответчик, я перезвоню. Еще раз, ну, мало ли, а вдруг что-то куда-то не туда нажал. Все возможно. Но мне кажется, я все туда нажал. Да, номер тот. Давай еще раз. Прям буквально. Ну, и ждем. Все-таки.
2: Номер занят.
1: А, вот оно как. Он нас сбрасывает. Он не выключен. Все понятно. Ну, ладно, не буду я оставлять сообщение. Я напишу сейчас все Валерию. Валер, ну как так? Так, ну, тебе вообще нужно было просто ответить на звонок. Так, ну, остается 5 бутылочек по-прежнему. Когда следующая игра, предупредим в телеге Макс заранее. Подписывайся на наши каналы.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина 11 на часах. Самарской области выделит 6 миллионов на помощь пострадавшим от БПЛА в Сызрани 22 апреля. Постановление появилось на сайте ведомства. Деньги пойдут на временное социально-бытовое обустройство горожан, которые вынуждены покинули дома из-за беспилотников еще в прошлом месяце. Сообщает об этом правительство региона. Напомним, тогда погибли двое. Женщина и ребенок. Лучшим легковым автомобилем в России признана «Лада Искра». Модель получила гран-при премии «За рулем». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в рамках международной выставки запчастей после продажного обслуживания сервиса «СТО Экспо». За последние 12 месяцев Самарскую область посетили порядка 3 миллионов 200 тысяч туристов. Мэр Иван Носков в интервью телеканала «Самаргиз» отметил огромный потенциал города и отметил также необходимость увеличивать места в гостиницах. А еще обратил внимание на нехватку точек питания. Это то, над чем нужно работать, подчеркнул глава города. Еще больше новостей в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:46. Там еще несколько твоих сообщений. Озвучу, что бы ты хотела видеть в меню школьной, столовой, буфета в свое время. Вот из тех блюд, которые ты сейчас любишь. В России планируется разработка государственных стандартов на рационное школьное питание. Вот поэтому мы и спросили тебя. Разные ответы в личку телеги ВК. Под опросами в телеге Макси тоже пишешь. Так, какие ответы? Роллы. Евгений пишет пельмени. Вот Серега Моряков тоже отметился. Салат под шубой, роллы, цезарь и, конечно же, пюре с котлеткой. Вот от Евгения сообщение. Прям недельное меню практически, Женя. Или все за раз. Так, окрошка, лапшичная молочная каша. Вот, Настя пишет. Гречка, как я варю, самса с курицей, сочная и мороженое. Угу. Ну, кстати, лидирует, я думаю, как им шурма будет лидировать, лидируют роллы. Вот как-то вот так вот. В личку очень много сообщений таких подобных пришло. А здесь вот немножечко обратное такое сообщение. Не что хотел увидеть в школьной столовой. Влад написал, вспомнил пиццу из школьной столовой. Вот ему как раз-таки ее сейчас захотелось. Саша захотелось, пишет Влад. Продолжаем общаться, оставаться на связи в телеге, в Максе, в ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и по спецканалам с нами на связи синоптики. Плюс 13. Сейчас по данным Яндекс погоды днем в Самаре 14 градусов. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас сейчас на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие 6 часов такая загрузка останется. Южный мост тормозит немножко в город. На 10 минут задержишься. Авроры от Дыбенко до Марии Старес тоже до 10 минут. На Заводском от Профильной до 22. На Соколово от Лесной до Новосадовой. На Москве от... точнее, на Нововокзальной от Москвы и до Новосадовой. Да, проблемы от Карла Марса до Старозагоры. Ну, в целом, в принципе, по городу относительно спокойно. Самая такая загруженная история — это Авроры, да, от Дыбенко до Марии Старезы в обратку, так вот, если говорить. Революционная, кстати, еще от Дыбенко до Гагарина, Подшипниковой до Московского шоссе. Дальше с нами «Медуза», «Don't Wanna Go Home» и «I Decor, Let Me Think About It». Классика.
0: Рекорд реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация о ознакомительный характер и не является публичной офертой.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита и отсутствие личного страхования. Процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложение от «Самараавто».
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет из праздничного Петербурга. У нас день города сегодня. Друзья, всем привет, вейкаперы здесь.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
4: 323 года, среда, 27 мая. С днем рождения, Питер.
2: В конце шоу, как обычно, отвечаем на ваши вопросы. Присылайте их в чат мобильного приложения Рекорда. Да, многие уже и знают, кто не знает.
4: На любые вот, вообще вопросы.
2: Да, вообще, спрашивайте, что хотите.
4: Можем поиграть, что, где, когда.
2: И тоже поиграем в это обязательно. Пока к новостям. Москвичка за месяц сдала больше 100 нарушителей на самокатах. Их оштрафовали на 8 миллионов рублей суммарно.
4: И дали рекорд Гиннесса?
2: Нет, 32 года. Жительница Рассказовки во время прогулок фиксировала всех, кто катается вдвоем на одном электросамокате. И отправляла эти фото в техподдержку просто. И сервис оперативно реагировал, штрафовали и блокировали эти аккаунты. Я не знаю, что-то ей пошло или нет, но вот такая вот женщина гуляла.
4: Ну, вообще, у меня была надежда, что эти нарушения фиксируют камеры.
3: Какие?
4: Ну, какие-то и присылают. Это же легко отследить.
3: На перекрестках, да. Есть камеры.
4: Отследить, в какое время самокат с этим номером, кто им пользовался, и штраф, естественно, потом переадресовывается человеку-арендатору.
3: Ну, все верно. Только не везде камеры есть. Они не всегда работают и корректно
4: камер,
3: считывают.
4: Камер, кстати, стало намного больше сейчас.
2: Со времен каких, СССР?
4: Со времен того года.
3: Со времен постройки вторых крестов.
4: Штраф пришел, который в том году ни разу не приходил.
2: Ну, норм или стрём вот так вот фотографировать людей и сдавать на самокате?
4: У меня вопросы, у нее что, много свободного времени?
2: Я думаю, это новый, знаете, как этот, прогулка, чтобы имела какой-то смысл. Люди теперь просто ходят, фотографируют людей на самокатах и такие, ну вот, вроде и делу помогли.
3: Слушайте, да, но этого следовало ожидать. Она жительница какого там поселка?
2: Так, Рассказовка.
3: Рассказовка, но она обязана рассказать.
4: Ага.
3: Было бы Молчановка, она бы молчала.
2: Молчановки никого не сдают.
3: Было бы Порицаловка, она бы просто ходила, что же вы делаете?
4: А Наблюдаловка есть?
3: Какая?
4: Наблюдаловка.
3: Есть наблюдаловка, да.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Это игра, в которой сражаются Аня и Стас за победу, ну или за ничего, как они любят.
2: За ничью.
1: Да и за ничью тоже. А вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Какой-то вопрос задан был населению, и население ответило. 6 самых популярных вариантов отобрали. И говорят, давайте-ка вы, каперы, угадайте эти 6 вариантов. Итак, вопрос следующий. Как еще называют 1000 рублей? Давайте по очереди.
2: Штука.
1: А есть такой самый популярный ответ.
3: Косарь.
1: А есть такое, это второе место. 1-1.
2: Хэс.
3: Так нет. Это же то же самое.
1: Нет такого.
3: Рубль.
1: Да, рубль называют в регионах. 2-1. Аня, давай, соберись. Твой коллега, бывший, любил часто так говорить.
2: 1000!
1: Фу, ну да, 2-2.
3: Ярославль.
1: Нет, такого нет варианта.
2: 3-0.
1: Хорошо, что вас не опрашивали. Нет такого варианта.
2: Ребят, помогайте там в чате. Давайте
1: в чате. Давайте, смотрите, может, чат вам поможет.
2: Что? Джунрик?
1: Нет, Джунрика никто не называл.
3: Ну, где-то называют.
2: Я первый раз вообще увидел.
3: Зеленая?
1: Нет.
3: Ну, по цвету. Фиолетовый назвали пятихатку, точно помню.
1: Так, еще.
2: Две пятихатки. Нормально?
1: Было бы прикольно.
2: Штукарь, косарь.
1: Два варианта.
2: Штука, 1000.
1: Штукарь, ну.
2: Так штукарь, да, это разные варианты.
1: Конечно, штукарь есть.
3: Штука и штукарь два разных.
1: Да. Еще последний вариант у вас остался.
2: У
1: торта он обычный, да. Ребята. Может, в чате вам помогли.
2: У
1: уже.
2: Торта коржик.
3: У торта?
1: Да.
3: Что, нож?
1: Я слышал, в некоторых регионах.
2: У торта.
3: Все, я понял.
2: У торта.
3: 12 кусков, тебе говорят. Один кусок.
2: Кусок!
1: Конечно, кусок. Итак, штука, косарь, рубль, 1000, кусок, штукарь.
3: Да.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Соберите коллекцию игрушек модели.

0: 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт, 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствие. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
6: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
7: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
8: 12+. Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Radio. Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 27 мая.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет довольно-таки непросто признать вашу правоту и, соответственно, свою неправоту.
3: Тельцы, сегодня в ваши отношения вмешается третье лицо, гораздо старше вас.
1: Близнецы, ну поймите уже, что ваши ссоры не имеют под собой какого-либо основания.
2: Рак, сегодня вы можете устать от чрезмерной заботы вашего любимого человека.
3: Львы, в этот день вам могут признаться в любви, причем вы этого не хотели и не ожидали.
1: А девы, в этот день вам придется решить, насколько вам нужны временные отношения с приятным вам человеком.
2: Весы, сегодня вы будете уничтожать на своем пути все, от дорогой посуды и недорогого оконного стекла до отличного настроения вашего любимого человека.
3: Скорпионы, оказывается, ваш любимый человек рассказывал вам правду, но не всю.
1: Стрельцы, сегодня вам будет довольно сложно поладить с вашими родственниками, и лишь ваш любимый человек все исправит.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что вы всячески стараетесь его обидеть, унизить и выставить посмешищем перед окружающими.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку захочется признаться вам в любви каким-то особенным способом.
1: Рыбы, в этот день будет напоминать вам сказку, а вот какую страшную или счастливую зависит целиком от вашей пары. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Роскомнадзор ужесточает контроль за IP-адресами пользователей. Требования ведомства получили более 1300 провайдеров, а десятки операторов уже оштрафованы. Официально МИР объясняет борьбу с DDoS-атаками в рамках закона о связи. При этом эксперты считают, что усиление контроля может быть связано с попытками выявлять и блокировать VPN-сервисы. В Госдуме предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск россиян с 28 до 35 дней. С инициативой выступил депутат Николай Новичков. По его мнению, дополнительная неделя отдыха поможет людям лучше восстанавливать силы и снизит риск профессионального выгорания. Марка «Волга» раскрыла цены на свои первые модели. Продажи стартуют уже в июне. Кроссовер К40 оценили в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Бизнес-седан С50 от 2 миллионов 900 тысяч, а флагманский полноприводный К50 от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Все автомобили получили турбомоторы, зимний пакет уже в базе и гарантию 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Еще больше свежих новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Ужу-гу-гу. Поговорить 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самую горячую давай.
2: Власти ищут хозяина Эму, который шлялся по городским улицам и был пойман.
1: Эму?
2: Эму.
1: Опять они вернулись?
3: Да? Вы что?
1: А если щелками эти?
3: Еще и готы.
2: Я, ты знаешь, поняла, у меня есть Эу, теперь хочется Эму.
1: Страус, да, если да, я не красивый. Ошибаюсь?
3: Получается, прошли готы, а Эму вернулись.
1: Да, это...
3: Ну ладно.
1: Представляете, неожиданно они реально вернутся. Может же такое быть. И что мы будем делать? А мы к этому не готовы опять.
3: Я уверен, что они где-то тусуются.
2: Курицы тоже, возможно, не готовы к таким длинноногим.
3: Кто?
2: Курицы.
3: Курицы, да. Уверен.
1: Как? Появились курицы.
3: Не, просто поддерживай разговор.
2: Соглашайся, я не спорю.
3: Конечно, да, курица.
1: Да.
3: Все, что курица, все плохо.
1: Вкусно?
3: Да.
1: Так, у меня есть горячая новость. Медсестра показала пожилому пациенту грудь.
2: Да ладно.
1: Это было последним желанием дедушки перед смертью.
2: Никита, у меня вопрос.
1: Да.
2: У тебя второй день подряд новости про грудь.
1: Да.
2: Что случилось?
1: Я просто радуюсь.
2: Вчера
1: и радую вас.
2: Вчера протити, я прям даже помню.
1: Да.
2: Протити, сегодня тоже.
1: Самое горячее, что может быть весной, это грудь. Кто поспорит с этим?
3: Никто. Никто не спорит.
1: Вот именно, поэтому
2: я
1: новость.
2: Потрогал, и не горячая.
1: Да, ну дай потрогаю. У тебя, может, руки просто горячие у самой. Мне попрохладнее будут.
3: Так, подождите, но смотреть на женскую грудь для мужчины полезно.
2: Кстати, она спасала его от какого-то заболевания?
1: Нет, это было его последним желанием. Дедушка уже был при смерти. И есть видос, вирусится в сети сейчас. Если честно, немножечко смахивает на то, что это...
2: На постанову?
1: Да, но я верю, что все-таки такое произошло. Он говорит, покажите грудь просто. Она показала, и, собственно, все. И дедушка был доволен.
2: И она же его и отключила, да? Нет.
3: Причем это она сказала, это было последнее желание перед смертью. Он такой, не-не, все, у меня просто насморк, покажи Кити. Она показывает, говорит, это никто не должен знать.
2: Перекрыла кабель.
0: Вейкаперы на рекорд.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас очень даже свежо. Местами срывается небольшой дождь. Плюс 13 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня сохранится вероятность небольшого дождя. Будет всего до плюс 14, ночью до плюс 9. Ну а завтра днем тоже не жара. Аналогично дню сегодняшнему до плюс 13 и возможны осадки. На дорогах города сейчас 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская из-за аварии на кольце Авроры почти 20 минут движется от Советской армии до Авроры. Авроры и Южный мост, в свою очередь, 10 минут от Южного шоссе до промышленности. На Заводском пробка от Кабельной до 22-го партсъезда. На Авроры от Дыбенко до Марисы Терезы еще один промежуток сложный. Заводской около 5 минут едет от Профильной до 22-го партсъезда. И Масленникова столько же от Мичурина до Московского. И не забывай, что в наших информканалах, в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара, только самые важные актуальные новости города, страны и мира. Прямо сейчас туда залетай, читай, комментируй обязательно, смотри наши приколы, участвуй в вопросах. Ну а также именно там мы дарим по 3 двойных приглашения на турнир по ММА и в телеге, и в Максе. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния. ММА Самара, Китай. Такое масштабное событие по ММА проходит у нас впервые и во дворце спорта имени Высоцкого это будет. Для детей старше 12 лет, ну а по музыке далее слушаем с тобой Paradise от DJ Snake, а также будет Тиеста.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинанс». Банк. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. 12 часов дня в Самаре, я Наташа Марко, приветствую тебя здесь, на первой танцевальной. Ну что, середина рабочей недели, время уже обеденно, думается мне, что многие уже приступили к приему пищи. Кстати, говорят, что после работы жевательных мышц и движений челюсти память и концентрация увеличиваются за счет притока крови. Так что после обеда минут 20-25 у тебя точно продуктивность будет высока. Ну или можешь пользоваться жвачкой, эффект будет тот же. И, конечно, не забывай о водном балансе, в этом часе. Кстати, мы тебе тоже можем задарить фирменную брендированную воду Рекорда от бренда «Кристальная». Следи за эфиром обязательно внимательно и, конечно же, слушай клевую танцевальную музыку. В этом часе будут Dub Dogs и Feza «How Does It Feel?». Биби Рекша и Фейтлесс с треком «You Religion». Услышим Кунгс «Galaxy». А также новинка от Green Velvet и Медуза «La La Land».

0: H2Ошники на рекорде.
1: На этой неделе мы уже начали летнюю освежающую игрушку. И пусть за окном прохладно, но в душе-то уже лето. Так что выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». То есть стань H2Ошником рекорда. Такой воды точно ни у кого не будет, кроме тебя и других наших победителей. Ну а вот сколько бутылочек достанется тебе и другим, решаешь именно ты в этой игре. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки. Напомню, что эта фраза «хочу пить» и ее нужно отправить в личку телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, обязательно оставь номер своего телефона, чтобы мы знали, куда и кому, собственно, перезванивать. И выбрав заявку, мы звоним в прямом эфире. И если набрали именно тебя, то тебе нужно решить, забрать всю воду, все бутылочки, или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, ну а часть переплюсуем к призу на следующую игру. Еще разочек. Для участия нужно отправить всего-навсего фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВКонтакте. Заявка твоя действительно все время игры. Ну, еще маленькая пометочка. Те, кто делится водичкой нашей, тот автоматом увеличивает свои шансы. А что позже, мы вновь перезвоним ему, когда на кону будет уже еще больший объем нашей брендированной рекордной кристальной. То есть все сейчас ты можешь забрать или часть сейчас, ну а потом, возможно, еще больше. Так что сам решай, сколько отдавать другому и отдавать ли вообще. И уже через несколько минут мы будем с тобой играть, ничего не пропуская, слушай нас внимательно.
2: Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2015 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
7: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
8: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. +7 846 212 97 35. АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
10: Так быстро все успел?
9: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.
13: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Мы с тобой никогда не забываем о том, что очень-очень полезно употреблять достаточное количество воды в течение суток. И предлагаем тебе выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и стать H2Ошником рекорда. Напоминаю тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, то тебе нужно решить забрать всю воду, все бутылки, или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все, или три, например, себе, но остальное приплюсуем к призу на следующую игру, следующему участнику. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, ну а дальше мы уже смотрим и варьируем количество в зависимости от того, сколько же осталось от прошлой игры. И важная деталь. Те, кто делится автоматом, увеличивают шансы того, что позже мы вновь ему перезвоним, когда на кону уже будет большее количество бутылочек у нас. То есть все сейчас или часть сейчас, но, возможно, потом еще больше. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Важно, куда пишешь, только обязательно указывай номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить. Ну и, конечно же, твоя заявочка остается в игре все время нашего розыгрыша. Ну а сейчас у нас на кону увеличенное количество бутылочек, целых 5. 5 рекордной воды. Посмотрим, все ли заберет у нас участник Марс. Номер телефона его оканчивается на 3348. Звоним мы ему сейчас в прямом эфире. Собственно, очень легкая у нас игрушка. Ты в любом случае остаешься с выигрышем. Единственное, что тебе нужно в этой игрушке, так просто назвать количество, какое же ты хочешь забрать себе или же отдать следующему участнику. Итак, звонки у нас пошли. Главное, чтобы Марс теперь взял трубочку. Напомню, что у нас на кону 5 бутылок. Алло.
2: Алло.
1: Марс, привет, это Радио Рекорд тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Рассказывай, присылал ты нам заявочку свою на участие. Говорил, что хочешь пить, правильно?
2: Да, хочу.
1: Марс, ну, молодец, вот смотри, ты у нас попал в эфир и рассказывает тебе, что сейчас у нас на кону 5 бутылочек рекордной воды. Ну, наверняка, когда ты отсылал заявку, ты уже думал, да, сколько бы я себе оставил, сколько бы подарил кому-то.
2: Да, конечно.
1: Так, ну что, скажи, ты решил уже для себя?
2: Да, 4 забираю, 1 оставляю.
1: 1 забираешь. Ну, что я тебе могу сказать? Ну, молодец, молодец, хорошо, отлично вообще. Мне кажется, 4 бутылочки предостаточно. Плюс ко всему у тебя увеличиваются шансы на то, что мы тебе еще разочек позвоним и, может быть, подарим тебе еще большее количество бутылочек. Договорились?
2: Договорились.
1: Ну все, красавчик, поздравляю тебя. И напомню, что о каждом розыгрыше мы напоминаем в наших информ-каналах в Телеграме, а также в Максе, Радио Рекорд Самара. И там же мы озвучиваем количество бутылочек, которые у нас оказываются на кону.

0: Рекорд. Новости.
1: За неделю приставы Самарской области взыскали с родителей алименщиков 37 миллионов рублей. Сотрудники службы провели более 100 адресов и арестовали имущество у 19 должников. В регионе продолжается акция «Судебные приставы детям». Сам ГМУ получил разрешение на выпуск клеточных препаратов для лечения онкогематологических заболеваний первым из нестоличных центров. Губернатор Вячеслав Федорищев выразил благодарность ректору сам ГМУ Александру Колсанову и его команде за проделанную колоссальную работу. Самарцы чаще всего задумываются о смене работы из-за низкой зарплаты, отсутствия карьерных перспектив и желания сменить сферу деятельности. Об этом говорится в опросе «Суперджоб». Недовольство уровнем дохода назвали 45% респондентов. Еще 14% указали на застой в карьере, ну а 10% на желание сменить профессию. Больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных и интерактивных каналах в Телеграм и Макс Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 13 градусов. Пасмурно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет без осадков и до плюс 9 всего. Но завтра днем большая вероятность небольшого дождя и до плюс 14. На дорогах города сейчас 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Советская армия почти 15 минут движется от Новосадовой до Московского. Аврора и Южный мост 10 минут от Южного шоссе до Промышленности. На Нововокзальной аналогично от Московского до Новосадовой. Заводской тормозит от Кирова до Земица. Московская от Советской армии до Авроры. И 10 минут готовь для промежутка Авроры от Дыбенко до Мариса Тереза. И заводского от профильной до 22-го партсъезда. Ожидается, что ближайшие 3 часа загруженность дорог останется на этом же уровне. Но по музыке через пару минут слушаем с тобой Dub Dogs и Feza, а также будет KDDK.
0: Реклама. АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidexazs.ru.
2: Ищите активные занятия для детей? В «Ракет Клаб» открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в Rocket Club.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежно, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит ОТО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я, Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие два часа, так это точно, рассказать интересные новости. Игроманы поближе к приемникам. Там, оказывается, игры стали полезными для здоровья. Парень один смог это доказать, более того, накачаться во время того, как он проходил игру Elden Ring. Представляете, за каждую смерть его персонажа он делал по 11 отжиманий. В итоге он умер, персонаж, точнее, не парень, все хорошо с ним, он здоров. 2950 раз в игре и отжался почти 3.

3000 раз. Представляете, если мы все, те, кто любим игры, объединимся и тоже поставим себе такой челлендж, представляете, какими накачанными мы будем к следующему лету. Друзья, ну классно, во что играете, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, там уже подумаем, как мы будем прокачиваться, а я пока расскажу о треках в этом часе. Бай, Индия, услышим.

Армин Ван Бюрен, Like a Champ. Shipwreck с работы The Perfect Girl. Это лишь краткий спойлер того, что услышим в этом часе. Начинаем с Оффенбаха и его работы Miles Away. И это рекорд. Дэн

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Соберите коллег.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
6: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
7: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,423%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 23.12 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
10: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева.
11: Решающий бой двух звезд ММА.
10: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей.
11: Россия и Кыргызстан.
10: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за бой с полусредней. Весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
12: 12+. Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
13: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Стоимость золота выросла после того, как Вашингтон-Пост сообщила о работе США и Ирана над соглашением, которое позволит разблокировать Ормузский пролив. Это немного ослабило опасения по поводу инфляции, отмечает Bloomberg. Однако рынки хотят видеть более конкретные доказательства, что Иран идет на сотрудничество, добавляют аналитики. В Госдуме подготовили законопроект о нулевой ставке НДС на продукты из потребительской корзины и детские товары с 2026 года. Инициатива затрагивает базовые продукты, детское питание и товары для детей и направлена на снижение нагрузки на россиян на фоне роста цен и инфляции. Уже в конце этого года Росавтодор может повысить скорость на участках Тавриды в Крыму до 110 км в час. Увеличение лимита ожидается и на трассах М3 Украина и М4 Дон, сообщили в Автодоре. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд-реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Да-да-да.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Немного актуальной информации. В Самаре сейчас плюс 13 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет без осадков, до плюс 9 температура опустится. Но завтра днем до плюс 14 и возможен, очень даже возможен, небольшой дождь в течение всего дня. На дорогах города сейчас вновь 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре простоишь 10 минут от Дыбенко до Мариса Тереза. На заводском от Кабельной до 22-го партсъезда аналогично. Авроры и Южный мост топорятся от Южного шоссе до Промышленного. Нововокзальная от Московского до Новосадовой и на Революционный готовь минут 5 от Печорской до Московского шоссе. И напомню тебе, что у нас уже вовсю идет наша летняя крутая освежающая игрушка, а именно H2O-шники рекорда. И стань одним из них. Выигрывай воду рекорда от бренда «Кристальная», и такая будет только у тебя и других наших победителей, и ни у кого больше. Ну а вот в каком объеме, сколько бутылочек ты заберешь и сколько заберет другой человек, решаешь именно ты. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки из уже присланных. Напомню, что заявкой служит словосочетание «хочу пить». Отправлять его ты можешь в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Обязательно указывай свой номер телефона, чтобы знали, куда и кому звонить. Ну а далее все просто. В прямом эфире дозваниваемся до участника и, конечно же, спрашиваем его, сколько воды он заберет. Всегда ты берешь либо 3 бутылочки, а остальные отдаешь, либо забираешь полностью весь куш. Напомню, что вначале у нас на кону 4 бутылки, ну а далее наш призовой фонд может увеличиваться и, в принципе, безгранично. Так что сколько воды ты выиграешь, сколько бутылочек, решаешь именно ты. Но еще одна важная деталь, те, кто делится, автоматом увеличивают шансы того, что позже мы вновь ему перезвоним, и тогда уже на кону будет намного больше нашей крутой рекордной кристальной воды. Все подробности еще разочек можешь посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Ну а еще дополнительные розыгрыши идут в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Вещаем из Петербурга. Сегодня у Петербурга праздник, день города, с чем я поздравляю всех петербуржцев, конечно же, и город, друзья. Ну, классно, ждем гуляний. Я с вами в ближайший час еще буду, расскажу вот интересную новость. Еще одну: в Китае прошли соревнования по поеданию обеда втихаря. Представляете, все собрались в одном торговом центре, там расставили парты, оформили, в общем, все как школьный класс, и поставили книжки перед теми, кто участвовал в этих соревнованиях. И что нужно было сделать? Нужно было съесть миску риса, чтобы их никто не заметил вообще. Ходили проверяющие и смотрели, у кого это получится. Был один человек, соревнование длилось 9 часов, представляете, в финале выиграл парень, который получил золото в виде крупицы риса стоимостью примерно 15 тысяч рублей. Но мне кажется, у этого парня явно есть там младший брат, сестра, возможно, он в семье не один. Ну, опыт нужен для такого. Возможно, работает в каком-то коллективе большом, где тоже нужно уметь что-то съесть втихаря. В общем, соревнования вот такие интересные прошли. Вы в каких участвовали, тоже напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Надо ли нам такое соревнование? Есть ли у нас профи поесть что-нибудь втихаря? Все, пишите, чат мобильного приложения Рекорда, все стерпит. А я расскажу о треках в этом часе. Майк Постнер.

Shake Me. Начинаем этот час с Airbooks и трека Graceland, и это рекорд Dance Radio.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. KLP. Полночь в рекорд-клабе. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Канада закрывает въезд, опасаясь Эболы. Правительство страны решило временно не пускать жителей регионов с высоким риском распространения лихорадки, а тех, кто уже приехал, самоизолируют на 3 недели. Мошенники активизировались в период сдачи экзаменов в России, сообщает ТАСС. Они продают ответы на ЕГЭ и ОГЭ на большую аудиторию. При этом жертвы рискуют потерять свои средства и данные или позволить заразить свои гаджеты вредоносным программным обеспечением. В России вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Соответствующий приказ Минпромторга утвержден в конце ноября прошлого года. Согласно обновленному перечню, из списка товаров для параллельного импорта исключили несколько позиций компьютерной техники. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех», «Матрикс», 14 взрывных треков от «Sonic Mine», «Лабораториум», «Снет» и других авторов. «Колбасный цех», «Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре на данную минуту плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня до плюс 9, столбики термометра опустятся, будет малооблачно. Ну а завтра днем до плюс 14 и, возможен небольшой дождь. На дорогах города 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроры 10 минут простоишь от Дыбенко до Мариса Тереза, аналогично на Заводском от профильной до 22-го парт съезда. Авроры и Южный мост стопорятся от Южного шоссе до Промышленности, также 10-минутка здесь, на Московском шоссе от Советской армии до Авроры и на Полевой минут 5 готовь для проезда участка от Самарской улицы до Мичурина. И напомню тебе, что если вдруг ты что-то упустил в эфире, то в любом случае забегай в наши информационные каналы в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю самую важную, интересную и актуальную информацию о происходящем в городе, стране и мире. Читай наши новости, делись своим мнением в комментариях, участвуй в наших опросах и, конечно, в наших розыгрышах. Напомню, что сейчас мы дарим по 3 двойных приглашения и в телеге, и в Максе на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния ММА Самара – Китай. Такое событие происходит у нас не каждый день, а все-таки впервые. Дворец спорта имени Владимира Высоцкого – все это для детей старше 12 лет. Ну а все подробности смотри в закрепе. Итоги на неделе. Подписывайся, будь с нами.
0: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Соберите новую

0: есть ограничения.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Мам, вот было бы круто! В любой момент телепортироваться туда, где лето.
5: Да, и я об этом мечтаю. Это был бы просто улет.
6: Семья моя! Такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты... И мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
7: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
8: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
7: 0+.
6: Город Ульяновск.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламный.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а вы же помните, какой сегодня невероятный, супер приятный день, сегодня праздник, Петербург отмечает свой 323-й день рождения. С праздником, любимый город, друзья, по этому случаю приглашаю вас прямо сейчас в комментарии нашего мобильного приложения Радио Рекорд. Пишите там, за что вы любите Питер, пишите о своих самых любимых локациях, местах северной столицы, культурной столицы и так далее. И вообще, если вдруг вы переехали к нам жить, расскажите, почему Питер, а не Москва? Я знаю, что этот вопрос всегда стоит очень острый. Еще раз с праздником, любимый город. Джош Фезос в этом часе.

Слышим Like a Prayer, это свежая работа. А еще впереди Медуза и Don't Wanna Go Home. И еще Джон Саммит и Shades of Love. Далее Фил со своим автобиографичным треком He's a Pirate. В начале часа трек Mafia House и Mafia Style. И все это Рекорд Dance Radio.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Волшебная игра.
2: Начнется, как Тёма трубку возьмет.
3: Да-да-да, я на связи.
4: Тёма, привет.
3: Зовут меня только не Артём, а Алексей.
4: Нормально.
3: Рад, что мне позвонили. Я каждое утро пишу вам.
4: Я надеюсь, ты не за рулем.
3: За рулем.
2: Привет, ты будешь передавать?
3: Конечно, я передаю привет всем, занимаюсь лошадками работами. Кто меня знает, тот поймет, кто я. Всем привет, всему Питеру привет.
2: Вот это теперь планочка. Вот звонит вот, нам понятно, нужно да. Только так.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
5: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программа оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны. Вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
6: Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки Самараавто по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от Самараавто.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России по особому режиму полетов гражданских судов в московской воздушной зоне, сообщает Росавиация. Особый режим полетов касается малой авиации в московской воздушной зоне. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы и ряд других. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе под эгидой организации, сообщил Дегтярев. При этом с белорусских спортсменов были сняты все ограничения. Атлеты будут выступать с флагом и гимном страны. Мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты, об этом сообщили в МВД. Установив доверительный контакт, аферисты распространяют ссылки на ресурсы, схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается пройти верификацию. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: H2Ошники на рекорде.
3: С этой недели мы уже начали.

0: Такой не будет ни у кого, кроме тебя и других наших победителей. Но в каком объеме она тебе достанется, решаешь только ты. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки из уже присланных. Напомню, что заявкой служит словосочетание «Хочу пить». Его нужно отправить в личку телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты отправляешь, главное, чтобы номер телефона твой был указан. Заявка действительно все время игры. Итак, мы выбираем заявку и звоним по номеру телефона в прямом эфире. Если же мы набрали тебя, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки предоставленные, или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или оставить часть себе, ну а часть мы приплюсуем к следующему призу, к следующей нашей игре. И вот тебе еще одна важная деталь. Если вдруг ты поделишься, то автоматом ты увеличиваешь свои шансы, что вновь мы тебе перезвоним, когда наш призовой фонд увеличится. То есть, либо ты забираешь все сейчас, либо часть сейчас, ну а потом, возможно, намного больше. Каждый может сам решить, сколько отдавать другому. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах для следующей игры ты можешь найти в наших соцсетях, а именно в нашей группе ВКонтакте, ну а также в информ-каналах в Телеграме и в Максе «Радио Рекорд Самара». И там же, в наших информационных каналах, идут дополнительные розыгрыши нашей рекордной кристальной. И все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Не забываем об актуальном. Сейчас в Самаре плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня до плюс 9 будет, без осадков. Ну а завтра днем опять небольшой дождь и до плюс 14, по данным Яндекс.Погода. На дорогах города 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре и Южном мосту 12 минут будешь ехать от Южного шоссе до Промышленности. На Авроре от Дыбенко до Мариса Тереза тоже минут 10-12. Нововокзальная Стопорица от Московского до Новосадовой, Заводской от Профильной до 22-го партсъезда. И Зубчининское шоссе, отмечу, от Магистральной до Воеводина.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд, реклама. Соберите коллекцию.

0: 2022 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Рррр, мой динозавр атакует.
2: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
3: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламной службы.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Хочу вам напомнить, что уже в эту пятницу и субботу Рекорд устраивает двухдневный рейв, легендарный колбасный цех с новым шоу, оно называется «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент, все ждем его, и обязательно Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29-30 мая, Петербург, Temple of Deer. Все подробности можно найти на radiorecord.ru, 18+. В этом части «Green Velvet» и «La La Land».

конечно, диджей Антонио, Space. А еще впереди Эсси и Make My Day. Уже сейчас Offenbach и Miles Away, и все это рекорд-дэнсер.

0: Spotify и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Наши ссоры, как цветочки, что растут на нервной почве. Ищем корень всех проблем, но наши споры лишь источник.
3: И чем бы нас ни поливали, мы вместе будем цвести.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Армения и США хотят укрепить оборонное сотрудничество. Согласно документу, подписанному во время визита Рубио в Ереван, Штаты планируют продавать Армении свою оборонную продукцию. Там же говорится о возможном участии армянских вооруженных сил в американских курсах подготовки. Риски завоза лихорадки Эбола в Россию оцениваются как низкие. На границе России усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство разработало тест-систему для диагностики Эболы и организовало ее производство. Роспотребнадзор также оказывает помощь странам Африки в противодействии распространению лихорадки. В Москвариуме впервые появились морские ангелы. Им подготовили специально оборудованный аквариум, где для них воссозданы привычные условия среды, сообщает ТАСС. В природе они встречаются только в холодных водах и на большой глубине. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Самаре сейчас плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет до плюс 9, малооблачно. Но завтра днем до плюс 14 вновь и, возможен небольшой дождь. На дорогах города уже 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводское 20 минут едет от Кирова до Земица, Олимпийская от ЖД переезда до Ракиты 10 минут, Аврора от Дыбенко до Аэродромной, Ракита от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. 10-минутка также на Литвинова, на Днепровского проезда до Конова проезда. И Авроры и Южный мост топорятся от Южного шоссе до Заводского шоссе. И напомню тебе, что все самые важные, интересные, актуальные новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Обязательно туда заходи, читай, комментируй, оставляй свой голос в вопросах в наших и, конечно же, участвуй в наших розыгрышах. Сейчас мы дарим по 3 двойных приглашения и в Телеге, и в Максе «Радио Рекорд Самара». А приглашения эти на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния. ММА Самара и Китай. Такое событие ты не должен пропустить. Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. Все это для детей старше 12 лет. Забегай скорее в наши информационные каналы, в Телеге и в Максе. Смотри все подробности в закрепе. И, конечно же, итоги мы подведем на этой неделе. Подписывайся, будь с нами.
1: Реклама. Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
2: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
3: Соберите коллекцию.

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы открыты. Rocket Club в торговом комплексе Летаут. Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе Летаут Корпус Си.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
7: Так быстро все успел?
6: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, есть новость, толкающая на определенные размышления. Депутатам могут запретить брать телефоны на заседания. С одной стороны, ничего удивительного. С другой стороны, вроде как и небольшое ограничение прав. Но я сейчас на самом деле не об этом. Друзья, я вам предлагаю прямо сейчас вспомнить, лазили ли вы, наверняка, да, в телефоны своих вторых половин. Если да, то что же там удавалось вам найти? Может быть, переписки не самого приятного характера, какие-нибудь фото-видео секретного содержания? А может быть, наоборот, для вас вторая половина готовила сюрприз? Ну, вот так вот, да, тоже наивно полагаю. А вы раз залезли и все увидели. Пишите об этом, рассказывайте чистосердечно у нас в мобильном приложении Radio Record. The Chemical Brothers в этом часе и новая свежая работа Go. Еще услышим у Neil Aiken Vice.

еще Sony Fodera и Think About Us. Уже сейчас Yearbox и Graceland, и все это Рекорд Dance Radio.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Волшебная игра.
2: Начнется, как Тёма ее трубку возьмет.
3: Да-да-да, я на связи.
4: Тёма, привет.
3: Зовут меня только не Артём, а Алексей.
4: Нормально.
3: Рад, что мне позвонили. Я каждое утро пишу вам.
4: Я надеюсь, ты не за рулем.
3: За рулем.
2: Привет, ты будешь передавать?
3: Конечно, я передаю привет всем, занимаюсь лошадками работами. Кто меня знает, тот поймет, кто я. Всем привет, всему Питеру привет.
2: Вот это теперь планочка. Вот звонить вот нам нужно только там.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
5: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
0: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
8: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
10: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
13: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
14: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
16: Телефон рекламной службы.

0: Новости.
1: Стоимость золота выросла после того, как Вашингтон-Пост сообщила о работе США и Ирана над соглашением, которое позволит разблокировать Ормузский пролив. Это немного ослабило опасения по поводу инфляции, отмечает Bloomberg. Однако рынки хотят видеть более конкретные доказательства, что Иран идет на сотрудничество, добавляют аналитики. В Госдуме подготовили законопроект о нулевой ставке НДС на продукты из потребительской корзины и детские товары с 2026 года. Инициатива затрагивает базовые продукты, детское питание и товары для детей и направлена на снижение нагрузки на россиян на фоне роста цен и инфляции. Уже в конце этого года Росавтодор может повысить скорость на участках Тавриды в Крыму до 110 км в час. Увеличение лимита ожидается и на трассах М3 Украина и М4 Дон, сообщили в Автодоре. Уже в эту пятницу и субботу рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, рекорд «Чикс». Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы.
4: Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна.
2: Эпштейн, вы нас слышите? Это только Кронштейн. А лицо?
5: Это не Кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
5: А ниже Кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
5: Ну это ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
5: Какие-то мероприятия у Рекорда будут, что ли? Все туда. Все туда.
2: На КЦ, да?
5: На КЦ, да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
6: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
7: В Самаре сейчас плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, завтра днем будет аналогичная погода, тоже плюс 14, но, возможно, небольшой дождь. Ну, а ночью сегодня до плюс 9 и малооблачно. На дорогах города нежданно-негаданно наступил час пик, да и время-то, конечно, около 6 часов вечера, и сразу на 2 балла загруженность дорог увеличилась за минувший час. И составляет сейчас 7 баллов серьезной пробки по данным сервиса Яндекс.Карты. Аврора стоит от Дыбенко до Аэродромной 15 минут и в обратную сторону 10. На Соколово 10 минут, от Лесной до Новосадовой, на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной. Вилоновская также на 10 минут тебя задержит от Галактионовской до Агибаловой и Коммунистическая от Маяковского до Дачной.
8: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
9: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
10: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Рекорд реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
0: оферта. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок – больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
12: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки, получение на aurora.ru/18+.
13: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
14: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
15: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.az.ru.
16: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
17: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
19: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET VASAVTO. 469 лошадиных сил. Полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 000 рублей. Субсидии от производителя VASAVTO. Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем VASAVTO Самара на Южном шоссе 10.
12: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.

Нет, это не 6-7, это число 3-2-3. Потому что именно столько лет исполнилось городу Санкт-Петербургу сегодня. И те фанаты рекорда, которые с нами давно, знают, что мы вещаем как раз из Питера. И очень хочется поздравить наш любимый город с днем рождения. Питер, родной, любимый, спасибо тебе за все, потому что мы часть питерского ДНК. Мы — это Радио Рекорд, разумеется. Ну и вы с

0: еженедельно. Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. KLP. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
0: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара Авто».
3: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
4: Так быстро все успел?
3: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей. В зависимости от модели.
6: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
9: Не оферта.
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива-легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
8: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самара Авто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8-846-211-1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит от АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Канада закрывает въезд, опасаясь Эболы. Правительство страны решило временно не пускать жителей регионов с высоким риском распространения лихорадки, а тех, кто уже приехал, самоизолируют на 3 недели. Мошенники активизировались в период сдачи экзаменов в России, сообщает ТАСС. Они продают ответы на ЕГЭ и ОГЭ на большую аудиторию. При этом жертвы рискуют потерять свои средства и данные или позволить заразить свои гаджеты вредоносным программным обеспечением. В России вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Соответствующий приказ Минпромторга утвержден в конце ноября прошлого года. Согласно обновленному перечню, из списка товаров для параллельного импорта исключили несколько позиций компьютерной техники. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд», возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-микс от диджея Цветков. 14 ноября – Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Как будто погода в Самаре хочет наладиться под вечер. И сейчас уже плюс 15 в городе, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет без осадков и до плюс 9, но завтра днем остается вероятность небольшого дождя. И до плюс 14 нам обещают. На дорогах города сейчас 6 баллов, движение затруднено по данным сервиса Яндекс.Карты. Зубчининская полчаса едет от магистральной до Днепровского проезда. На Новосадовой 15-минутка собралась от Челюскинцев до Ярошевского, на Авроры от Московского до Марис Тереза. Нововокзальная притормаживает от Новосадовой до Старзагора, Московская от Панова до Авроры. 10-минутка на Соколова от Лесной до Новосадовой, аналогично на Уральской от заезда Южного шоссе. И на Кирова тоже 10 минут проведешь от Старзагора до Московского. И не забывай, что в наших информационных каналах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара только самые важные актуальные новости города, страны и мира. Причем постим мы их круглосуточно. Так что обязательно забегай туда прямо сейчас. Обязательно подписывайся, читай, комментируй. Оставляй свое мнение в вопросах в наших. Смотри наши приколы. Ну а также там мы дарим по 3 двойных приглашения на турнир по ММА в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. 12 июня в Самаре состоится грандиозное международное противостояние ММА Самара Китай. Ты просто обязан посетить дворец спорта имени Владимира Высоцкого, где будет проходить именно это мероприятие, напомню, 12 июня. Все это для детей старше 12 лет. Ну а по музыке далее слушаем с тобой Майк Постнер и Дэвид Гетта. А также будет Хьюгель Топик и Араш.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Рекорд реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
7: «Ракет Клаб» открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут».
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
9: Мой динозавр атакует.
10: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
11: Мам, вот было бы круто! В любой момент телепортироваться туда, где лето.
12: Да, и я об этом мечтаю. Это был бы просто улет.
13: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
14: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
15: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
16: 0+. Город Ульяновск.
17: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
18: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
19: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки получения на «Аврора.ру» 18+.
20: АЗС «Олди» вновь идет вперед. Новая «Олди» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidisazs.ru.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Ну что, рабочий день окончен, откладывай все скорее и отдыхай. Перенапрягать себя нельзя ни в коем случае. Ну а круглосуточная продуктивность, по мнению психологов, вообще чревата депрессией. Нашему мозгу хоть иногда нужно давать просто расслабиться. Ну а модные тренды на эту круглосуточную работу вообще не имеют ничего общего со здоровьем. Сбросить все лишнее и настроиться на нужный лад поможет тебе родной любимый рекорд. Совсем скоро вновь будем дарить чистейшую рекордную, ну а также музыка, самая клевая танцевальная. У нас ее очень много и ставим мы для тебя только лучшее. В этом часе будут Иман Бек и Софи Райес, Not You. Хит от Эбин под названием Hello услышим. Body Talk от Али Фарбен и Рена Миллер появится. А также AirPods, Ben Rock Long. И уже прямо сейчас трек, ставший по сути классикой рекорда, Miles Away от Оффенбаха на первой танцевальной. Крутого вечера тебе желаю я, Наташа Марко. И это рекорд Dance Radio.

0: H2Ошники на рекорде.
1: И хоть официально июнь еще не наступил, но мы уже стартовали со своей освежающей летней игрушкой, в которой ты можешь стать H2Ошником рекорда. Ты можешь забрать себе брендированную воду рекорда от бренда «Кристальная». Для этого нужно отправить заявку, а именно фразу «хочу пить» отправлять нужно в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку группы ВКонтакте. Только обязательно указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить и тебя не потеряли. Далее, во время эфира мы выбираем одну из таких заявок и звоним в прямом эфире. Если дозвонились до тебя, то тебе все карты в руки. Решай, сколько бутылок ты оставляешь себе и сколько отдашь другому. Или, может, заберешь вообще все, но, может, отдашь все. Решаешь только ты. Но если вдруг ты щедро отдал часть своего выигрыша другому, то ты повышаешь шансы на то, чтобы мы тебе позвонили еще раз, когда наш призовой фонд будет уже увеличен. Подробности смотри в нашей группе ВКонтакте, в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Там же информация о каждой предстоящей игре и, конечно же, говорим тебе количество бутылочек, которые находятся на кону. Через несколько минут будем с тобой играть, так что ничего не пропускай. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мам, вот было бы круто в любой момент телепортироваться туда, где лето.
7: Да, и я об этом мечтаю.
8: Это был бы просто улет.
9: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
10: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
11: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
12: 0+. Город Ульяновск.
13: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самараавто». «Самараавто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит от АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
14: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
16: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках и порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
17: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
18: Самаре 212 99 90. Record.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Стань H2Ошником рекорда. Напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, то решай забрать всю воду, все бутылки или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или три себе забрать, ну а остальное приплюсуем к призу на следующую игру. Изначально у нас всегда стартовые 4 бутылочки. И важная деталь. Те, кто делится, тот автоматом увеличивает свои шансы, что позже мы вновь перезвоним ему, когда на кону будет уже увеличенный кош. То есть все сейчас можно забрать или часть сейчас, ну а потом, возможно, еще больше. Но этот вариант только для оптимистов. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, обязательно оставь номер своего телефона. И заявочка твоя будет действительно все время нашего розыгрыша. Сейчас на кону у нас увеличенное количество бутылочек, целых 5. 5 рекордной воды. Посмотрим, все ли заберет у нас Вадим. Номер телефона его оканчивается на 4540. Напомню, что звоним мы ему в прямом эфире. Вадим у нас отправил заявку, сказал, что он хочет пить. Интересно, когда он отправлял заявку свою? Когда была жара или же в прохладную погоду? Сейчас мы его об этом спросим. Главное, чтобы он взял трубочку. Алло.
2: Алло.
1: Вадим, привет, это Радио Рекорд Самара, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Вадим, рассказывай, ты говорил нам, что ты хочешь пить, писал нам об этом.
2: Очень хочу.
1: Очень хочешь. Напомню, пожалуйста, ты это писал, когда была прям жара-жара или все-таки в прохладное
2: когда
1: время?
2: Когда жара-жара.
1: Когда жара-жара. Ну, ничего страшного, лето у нас только начинается, я думаю, что тебе она пригодится в любом случае, да вообще нужно обязательно поддерживать водный баланс организма, согласен со мной?
2: Согласен.
1: Ну что, давай, это наш беспроигрышный такой розыгрыш. Сейчас у нас на кону 5 бутылок рекордной воды. И сколько ты забираешь? Или же все, или же оставляешь сколько-то?
2: Я к этому готовился, и поэтому у меня семья из 4 человек. 4 я забираю, одну бутылочку для другого игрока оставляю.
1: А так, Вадим, вот смотри, у нас по правилам 3 бутылочки можно оставить себе, не более 3, если ты делишься. Либо ты забираешь сейчас все 5 бутылок, либо 3 оставляешь, и 2 уходят у нас на следующий розыгрыш. Ну, можешь оставить все.
2: Да. Ладно, давайте 3, 2 оставляю.
1: Слушай, ну какой ты молодец, а? Ну какой ты молодец, не пожадничай, молодец.
2: Спасибо.
1: Ну, я думаю, что вы поделитесь между собой. Ну, а бутылочки заберут, я думаю, те, кто как раз занимается активным спортом, часто гуляет. В общем, обязательно порадуйтесь нашей водичке. Желаем тебе отличного вечера. 3 бутылочки достается тебе, ну а 2 остальных уходят у нас на следующий розыгрыш. Спасибо Вадиму, и напомню, что все подробности нашей игрушки H2Ошники, а также подсказки, когда у нас состоится следующая игра и сколько бутылочек у нас на кону, все это найдешь в нашем телеграм-канале, а также в канале в Максе Радио Рекорд Самара, и дублируем еще все в группе ВКонтакте.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Тольятти. Глава региона побывал в Тольяттинском государственном университете, на крупном предприятии нефтехимического комплекса, а также проинспектировал строительную площадку на Центральной площади. В ходе визита Федорищев поздравил работников химической отрасли с профессиональным праздником и вручил им награды. Также губернатор провел рабочее заседание правительства, на котором обсуждались развитие малого и среднего предпринимательства, программа «Свое дело» для участников СВО, а также состояние пассажирского водного транспорта. «Единая Россия» проведет неделю приемов граждан по вопросам материнства и детства. С 1 по 5 июня в региональной и местных общественных приемных партии пройдут тематические консультации. Жители смогут обратиться по вопросам выплат, пособий, материнского капитала, льгот для многодетных, детского здравоохранения, образования, спорта и досуга. В приемах участвуют сенаторы, депутаты, представители Совета матерей, социального фонда, уполномоченные по правам ребенка, координаторы партпроектов «Крепкая семья» и «Детский спорт». В Самаре открылась выставка «175 лет в сердце России», посвященная юбилею Самарской губернии. Экспозиция собрала более 200 произведений 136 авторов и будет работать до 1 июня в Самарском региональном отделении Союза художников России. Координатор партпроекта «Культура малой родины» Алексей Долматов и руководитель штаба «Молодой гвардии» Антон Родионов осмотрели выставку вместе с членами общественного совета проекта. Гаражную амнистию могут продлить до 2031 года. Законопроект «Единой России» принят в первом чтении. В Самарской области зарегистрировано более 1,5 миллиона легковых автомобилей. В среднем машины есть у каждого третьего жителя. Гаражная амнистия помогает упростить оформление гаражей, которые были предоставлены еще в советское время. За время действия закона оформлено больше 740 тысяч объектов по всей стране. Но многие гаражи до сих пор не поставлены на учет. На это создает риск мошенничества и невозможности продать, подарить или унаследовать имущество. Партия предлагает продлить амнистию до 1 сентября 2031 года. Ну а больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных и интерактивных каналах в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня до плюс 9 нам обещают и без осадков. Ну а завтра небольшой дождь ожидается и до плюс 14. Загруженность дорог за минувший час уменьшилась сразу на 2 балла. И сейчас 3 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Зубчининовское шоссе стоит от магистральной до Днепровского проезда. Здесь проведешь около 20 минут. И в основном остальное это 5-минутки. Нововокзальная от Московского до Новосадовой, Ленина от Челюскинцев до Новосадовой и Полевая от Самарской до Арцебушевской. И уже завтра с утра, как и каждый день с понедельника по пятницу, в эфире рекорда «Любимое мега-утро». Каждый день, начиная в компании первой танцевальной. Для тебя обязательные рубрики «Засада», «Трэш-пати», различные игры, клевые подарки, полезная, важная, интересная информация. Ну а также в эти недели мы разыгрываем билеты на турнир по ММА. Ну а также продолжается наша летняя история H2Ошники. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ничего не пропускай, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Соберите коллекцию игрушек.

0: 1 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET Vasavto. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя Vasavto. Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем Vasavto Самара на Южном шоссе 10.
5: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
6: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламной службы.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и я здесь для того, чтобы напомнить вам, что главный ретро-мегаденс страны, супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд, возвращается в страну.

настоящее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. 14 ноября Питер, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Это супер-дискотека 90-х. Это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru. Бегом туда, мероприятие 12+. Ну и давайте традиционно расскажу о том, какие треки послушаем мы с вами в этом часе. Это будут Джош Фава с Like a Prayer, Рекорд Микс.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. KLP. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
3: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса, Украина современная, в части ее восточных областей, в части ее западных границ, создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
2: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Новости.
1: Армения и США хотят укрепить оборонное сотрудничество. Согласно документу, подписанному во время визита Рубио в Ереван, Штаты планируют продавать Армении свою оборонную продукцию. Там же говорится о возможном участии армянских вооруженных сил в американских курсах подготовки. Риски завоза лихорадки Эбола в Россию оцениваются как низкие. На границе России усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство разработало тест-систему для диагностики Эболы и организовало ее производство. Роспотребнадзор также оказывает помощь странам Африки в противодействии распространению лихорадки. В Москвариуме впервые появились морские ангелы. Им подготовили специально оборудованный аквариум, где для них воссозданы привычные условия среды, сообщает ТАСС. В природе они встречаются только в холодных водах и на большой глубине. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы. Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна. Эпштейн, вы нас слышите? Это только Кронштейн. А лицо?
4: Это не Кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
4: А ниже Кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
4: Ну это ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
4: Какие-то мероприятия у рекорда будут, что ли? Все туда. Все туда.
2: На КЦ, да?
4: На КЦ, да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
6: И немного расскажу тебе об актуальном. Завтра в Самаре, по данным Яндекс Погоды, ожидается небольшой дождь и будет до плюс 14 градусов. Ну а сегодня ночью до плюс 9 и малооблачно. И не забывай, что в наших информационных каналах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара, только самые важные, интересные и актуальные новости города, страны и мира. Прямо сейчас заходи туда, обязательно подписывайся, читай, комментируй, участвуй в наших опросах, смотри наши приколы. Ну а также именно там мы дарим по 3 двойных приглашения на турнир по ММА. И в телеге, и в Максе Радио Рекорд Самара. 12 июля в Самаре состоится грандиозное международное противостояние ММА Самара-Китай. И ты просто не можешь пропустить данное мероприятие. Все это будет проходить во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого, напомню, 12 июня. Все это для детей старше 12 лет.
5: Рекорд, реклама.
7: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва. Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд». Это стало быть, значит, что здесь появляемся мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с тобой, как давай обсуждать разные новости. В общем, ты понял. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. Среди случаев самых нелепых смертей в мире есть такая, когда работник правительства Египта 8 лет ждал повышения по службе, но когда, наконец, увидел свое имя в списке повышенных, так обрадовался, что умер на месте от сердечного приступа. Это значит, что жизнь не сказка, и в жизни счастье, которого мы все так хотим, это не всегда хорошо. А новости, в отличие от сказок, это как раз-таки всегда про жизнь, и поэтому здесь не жизнь, а новости, или новости, похожие на жизнь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Почти треть россиян готовы пересадить свой мозг в молодое тело клона ради продления жизни, показал опрос ВЦИОМ. При этом каждый второй согласился бы воспользоваться технологиями клонирования ради спасения себя или близких. Одновременно 42% опрошенных выступили за полный запрет клонирования людей вплоть до уголовной ответственности. А вот выращивание органов и тканей для трансплантации большинство россиян, наоборот, считает вполне нормальной идеей.
2: Секундочку. Чё-то я даже немножко разволновался. То есть, подождите, 42% опрошенных выступили за полный запрет клонирования, а сколько там, почти треть россиян готова пересадить свой мозг в молодое тело клон. То есть, подождите, то что это значит? Это значит, что Россия раскололась? Мы разделились? Мы так разобщены? По линии клонов. Потому что, смотрите, у нас же как бы все опросы, ну, особенно политические, да, всегда показывают почти полное единогласие, да, по всем вопросам, да? А тут, значит, мы так расколоты. И скажите, а кто тогда? Это очень серьезный вопрос. А кто эти люди, которые за клонирование и которые против?
1: Тут еще более страшная ситуация. Смотрите, 42 против клонирования, ну, там, почти треть, то есть, ну, 30% давайте за клонирование. То есть, всего 72%. Остальные, где почти 30%, они за что? Они за... Они как бы... Почему они молчат, как бы? Что с ними?
2: Испугались, воздержались. А возможно, какой-то был третий ответ, который не предусмотрен. Знаете, хочу пересадить свой мозг в немолодое тело.
1: Да, или в тело конкретного человека.
2: Да, конкретного, да, вот уже есть на примете такой. Нет, ну подождите, для меня важный вопрос. Почему россияне так сильно разделены по вопросу клонов? Да? И тут еще более важный вопрос. А есть ли какая-то корреляция вот по политической принадлежности, с политической, да, вот по электоральной линии? Тут есть какое-то соответствие? Ну, то есть, например, там, коммунисты там против клонирования, а новые люди, партия, например, хотят, чтобы их мозг пересадили в новое тело клона. Они же новые,
1: конечно. А что по ЛДПР?
2: Да, нет, ЛДПР, но они же демократы. Да?
1: Причем либеральные,
2: да, как ни крути, да? Да, никак, либеральные, поэтому они, конечно, должны за. А вот справедливая Россия, например, только за то, чтобы клонировать по справедливости, то есть бедных.
1: И поровну.
2: Да, а коммунисты всем только, чтобы клонировать Ленина. Ну, чуть-чуть, в молодое тело. Точнее, нет, мозг...
1: Кстати, я поговорю, что есть целый институт мозга Ленина, который существует, научный.
2: То есть у него тело в одном месте, а мозг в другом?
1: В институте, да.
2: А есть...
1: Ну, это все такие слухи, знаете, возможно, конспирология.
2: Так о чем мы ходим к телу? Я к мозгу хочу ходить. Ну, или все-таки, вот как это разделение? Может, оно коррелирует с чем-то другим? Может быть, со спортом? То есть, например, скажем, там, Спартак за клонирование, а Трактор против.
1: А Торпедо? Что по Торпедо?
2: Ну, Торпедо тоже старые закалки, как и Трактор. Ну, то есть, видите, значит, а почти там треть, да, россиян готовы пересадить свой мозг в молодое тело клон ради продления жизни, да? Показал опрос в ЦИОМ. А что я боюсь спросить и узнать? Кто у них, черт побери, спрашивал в ЦИОМ? Как это было вообще? То есть подошли на улицы, и что конкретно?

0: спросили: ой, извините, вы не хотите пересадить свой мозг в тело молодого клона? Знаете, если бы меня такое на улице спросили, я бы не отвечал, я бы бежал. Или по телефону опрос был.
1: Или как? По телефону. Я, кстати, из тех, кто как бы готов пересадить в молодое тело клон старый уставший мозг.
0: Это не важно. Важно, вот вам звонят по телефону. Там, добрый вечер, как насчет нового тела клона? Вы знаете, я не знаю, как вы, я бы подумал, что это звонит сумасшедший мошенник. И следующим его вопросом будет: скажи код из священного Грааля. Или там выброси с балкона сарафан, а не деньги.
1: Да, вот поэтому 30% как бы ничего не ответили.
0: А они отвечали. А вы-то почему за
1: клон? Ну как бы, ну смотрите, ну что, жизнь наша с вами, уважаемый коллега, клонится к закату. Давайте будем откровенны. Долгий жизненный путь, как бы, да?
0: Это будет так легко. Понятно.
1: Я хочу в молодого Кремова себя посадить.
0: А где найти его?
1: Ну клон же меня клонирует, возьмут у меня клетки, вырастет маленького Кремова. Как бы.
0: А, вы знаете, в маленького
1: клон, пересадить? Ну, в клон, да, конечно.
0: А шоу будет каким? Шоу маленького Кремова и Хрусталева?
1: Молодого Кремова, да, и старого Хрусталева. Вы же против, да?
0: Понимаете, я-то против, потому что меня вообще смущаете вы, вот этот треть россиян, которые готовы пересадить свой мозг неизвестно куда. То есть, а это что значит? Это значит, что вот эта треть, да, вот эта треть россиян, это те, кто относится к своему мозгу, ну, скажем так, легко. Да, то есть, может легко дать его кому-то погонять. Там, да, они же мозг свой не покупали там, да? Мозг-то им не особо дорог. Не айфон же, в конце концов. Да, легко пересажу его хоть куда, да хоть подарю на память. В качестве залога на микрокредит отдам.
1: Не-не, я готов. Если будет такая технология, что молодого клона, даже молодого клоуна какого-то я готов, чтобы мы пересадили мой мозг.
0: Уже с этим все нормально, только не молодой. Так вот, видите, Кремов, даже здесь, конкретно взятый из, как это говорили наши деды, студии, да? У нас мнения разделились. Вы за, я против. А что по вам? Вы смотрите, товарищи, дорогие наши, страна разделена, да, страна расколота, одни за клонирование, другие против. И поэтому вопрос: а лично ты хотел бы пересадить свой мозг в молодое тело клон? Да, нет, и главное, почему? И если, то есть, если ты хочешь пересадить, то вот как, насколько молодой, там, как, да, в какой момент... Может быть, прямо сейчас или попозже.
1: Или же, возможно, технология пойдет дальше, вот как вы и говорили, что можно будет пересадить в клон другого человека.
0: Другого человека, это вообще интересно, да?
1: То есть, там...
0: Да, конечно, какого-то молодого другого.
1: Там, какого-то,
0: ну, там, например, вы хотели бы пересадить свой мозг в тело Антохи МС? Видел такого на афише?
1: Ну, а он достаточно молод.
0: Ну, как вы думаете, ну, человек пожилой называется Антоха МС?
1: А дальше время, как бы, может быть, уже...
0: Да, но тогда он идиот. Тогда тоже достаточно молодой. Да, короче, вы поняли вопрос. Да, за клонирование почему? Если против, то тоже почему? Никак! Никогда! Никогда руки мои или ноги, или что-нибудь.
1: Мозга моего не будет.
0: Не будет в чужом этом, сами понимаете, чем. Все поняли, обсудим в народных новостях.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Москвичка сдала за месяц больше сотни самокатчиков. Нарушителям выписали штрафы почти на 8 миллионов рублей. 32-летняя жительница Рассказовки во время прогулок фотографировала всех, кто катался вдвоем на одном электросамокате, а затем отправляла снимки в поддержку кикшерингов. После обращений сервисы блокировали аккаунты пользователей и штрафовали нарушителей.
2: То есть в Москве появилась самокатная крыса?
3: Ну, а я ее поддерживаю.
2: Нет, конечно, я тоже.
3: Молодец.
2: Нет, ну для самокатчиков-то скрысила.
3: Да.
2: 32-летняя, да, женщина во время прогулок фотографировала. Ну, это, конечно, не очень хорошо. Все равно не очень хорошо. Это даже плохо, я бы сказал. Это означает, что личной жизни у женщины никакой нет. Да, что у нее вместо парня фотки самокатчиков этих, да, и самокатов. Но при этом есть и хорошие новости. Ведь, смотрите, фоткала самокатчиков во всей Москве и во всей России только она. А значит, что всех остальных с личной жизнью все в порядке. А тут у меня такой вопрос. А почему только ей до этого есть дело? А что, у всех остальных с самокатчиками все хорошо, что никто никогда не видел, как на самокатах вдвоем ездят?
3: Слушайте, да? Я даже видел втроем и даже вчетвером, я уже даже это рассказывал. Просто я думаю, что многие остальные просто не успевают достать телефон, как бы,
2: щелкнуть. Нет, подождите, дорогой мой.
3: Я бы тоже отправлял.
2: Это все вот просто проблема уже возраста в вашем случае. Вы просто не успеваете достать. Да? Да? Это, наверное, касается не только телефона, правильно? Доставать все сложнее и сложнее. Я понимаю, скорость это уже не ваш плюс. Но вы просто, ну, не успеваете вы достать. Да достали телефон, они ездят каждую секунду. Просто вам не до этого, есть другие дела. Личная жизнь, возможно. Но у меня вопрос в другом. Значит, хорошо, ладно, ну, знаете, граждане из россиян так себе, да, ну, вот не очень мы, так сказать, граждански активны, мы же как думаем, ну, кто-то другой сфоткает, тут будет 32-летняя девушка без парня идти, делать ей будет нечего, сфоткает, а я-то тут у меня дела. Но не в этом дело, что люди просто на улице их не фоткают, у меня главный вопрос, а, значит, там же было сказано, что после этого, значит, сервисы стали блокировать аккаунты вот этих пользователей, штрафовали этих нарушителей. А почему сами сервисы и их представители, почему они этого не делают? Это же их обязанность, ну и хотя бы ответственность там, да, выявлять такие нарушения. Они-то почему не делают?
3: А как они это могут делать?
2: Ну как они? А как девушка? Телефон, руки, не слышали такое? Ну как, по улицам они, наверное, ходят, но они этого не делают.
3: Нанять как бы там сотни тысяч как бы новых сотрудников.
2: Каких сотен? Да одного сотрудника, одной девушки было достаточно, чтобы их всех оштрафовали. Что вы мне пытаетесь этим сказать?
3: Я считаю,
2: одного сотрудника достаточно или нет?
3: Чтобы он...
2: Достаточно или нет? Так вот, не надо говорить ерунду. Почему они этого не делают? Почему сотрудники этих сервисов по самокатам, почему они не фоткают? Видимо, только по одной причине. Потому что у них как раз, в отличие от этой девушки, с личной жизнью все хорошо. Все огонь. У них там у всех есть парень и девушка. А может даже две. А чего мне фоткать? Живу с двумя бабами, дел вагон.
3: А думаете, о них как бы этих кикшерингов по две женщины?
2: Что? Может, они сами ездят по двое там. Я не знаю. Сервисы, товарищи, может, вам стоит пофоткать, нет? Чтобы женщины занимались личной жизнью. Попробуйте это сделать, а не ждать, пока кто-то вам пришлет. Ну, хотя бы один человек. Я понимаю, Кремов никогда, он не успевает доставать. Да, ну, вы-то успеваете доставать? Вы же молодые, там, работают. Быстро достал, раз-раз.
3: Что достал?
2: А про что мы?
3: Ну, да ладно. Да. Вставайте.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
5: Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В Госдуме матом обсудили растущую дыру в бюджете. Глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, говоря о дефиците почти в 11 триллионов рублей за два года, в конце фразы неожиданно добавил крепкое словцо и призвал собирать деньги там, где они есть. Позже депутат объяснил, что не мог использовать нецензурную лексику, так как в его лексиконе ее нет в принципе. И на записи он просто не до конца проговорил слово «будет».
2: Чего? Не до конца проговорил слово «будет»? Это интересно. А что, не до конца проговоренное слово «будет» — это мат?
3: Ну да.
2: «Бу»? А какое это слово? «Бу» или «буд»? Или «будде»? Может, это какое-то новое матерное слово? Или, может быть, знаете, может, он начал как «буд», а закончил как «уй», например. И в любом случае, вот, ребята, вам всем урок. Вот поэтому, чтобы не было мата, всегда договаривайте слово «будет» до конца. Может, мы и материмся только потому, что не выговариваем до конца слово «будет».
3: А еще же есть проблемы с тем, кто-то картавит еще, знаете, кто-то шепелявит. У них вообще, видимо, из-за этого мат сплошной какой-то. Вот.
2: Да, вообще. Что такое? У нас народ-то, матом давно разговаривают, думают, говорить не могут, кроме мата вообще. Я-то думаю, что культура речи такая. Нифига, оказывается, бывают и такие случаи. Начал говорить слово «будет», закончил матом.
3: Ошибка вышла.
2: Просто да или не выговорил. Ну, знаете, я должен сказать, вообще-то я слышал. Ну, правда, чуть-чуть, я кусочек этого видео слышал. И знаете, я вам скажу вот что. А если он что-то и не договорил, то он скорее не договорил до конца слово «блоха». Да, или там, да, то есть, ну, не договорив, сказал просто первые две буквы. Да, ну, или там, не знаю, или слово «блины», или там
3: «блеить». Или слово «блок» Александр.
2: Может быть,
3: писал Александр
2: «блок». Да, хотя там не было слова «писал». Но, знаете, ну, потом я, слушайте, ну, что там, да, это было, да. Это я не говорил. Ну, не верю я. Я не верю, тем более, что там было сказано, он обсуждал дыру в бюджете. Слушайте, скажите мне, как такую дыру в бюджете можно вообще обсуждать без мата? Как это вообще можно сказать? Это надо быть каким-то мастером изящной словесности. Как ты скажешь? У нас вот тут в бюджете такая дыра, что ой, там ай, ух, ай. Или там, и знаете, там, батюшки мои, ядрен матрена, или ядрена вошь. Да так уже академики сейчас не ругаются. Как еще это сказать? Дыра в бюджете... И не договорил старославянскую букву «ять». Это я понимаю. Как еще? Объясните мне. А вообще, скажите, ну вот, есть какой-то способ, как вот без мата сказать о дыре в бюджете? Как «дырочка ты моя»? Или «отверстие в бюджете» там экстраординарное? Как это сказать?
3: Слушайте, ну как бы мне совершенно не важно, матерился ли Валерий, кстати, Карлович Гартунг, не матерился ли в этой истории во всей. Как бы, ну,
2: а какие сейчас вы слова сказали, чтобы уточнить?
3: Что?
2: Какие-то слова вы сказали, я не понял, не слышал никогда таких слов. Гарт что? Гарт что?
3: Что? Гартунг Валерий Карлович, депутат, который это...
2: я думал уже ругаться.
3: Нет,
2: господи,
3: перестань.
2: Ой,
3: тут как бы
2: сам... Я про ведь этого не ругались?
3: Нет.
2: Я просто, знаете, Гартунг было там сказано, да?
3: Да.
2: Я думаю,
3: ну я не договорил просто. Что-то. Тут как бы тревожит гораздо больше другое. Смотрите, вот цитата, как нам говорят, прямая и точная. Он призвал собирать деньги там, где они есть. Что это значит? У всех у нас, так или иначе, есть какие-то деньги. У меня, у вас, Хрусталев, у вас, дорогие радиослушатели. Ну, есть, ну, какие-то есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, они там есть. У нас есть. Вот что, началось, что ли?
2: И вы сами подтверждаете этим, что без мата разговаривать невозможно. Ну, как на это сказать без мата? Как на это можно сказать? Да, есть. И что? И дальше не выговорил до конца слово «будет».

0: шоу.
1: В Таиланде полицейские переоделись в танцовщиц, чтобы эффектно задержать преступника прямо во время фестиваля. Несколько офицеров надели блестящие платья, смешались с толпой и в таком виде вышли на подозреваемого. Задержание прошло с поличным. У мужчины нашли крупную партию запрещенных веществ и телефон, связанный с нелегальным онлайн-гэмблингом.
2: Полицейские переоделись в танцовщиц в Таиланде? Слушайте, а я даже не знал, у них что там такие смелые полицейские? То есть они не побоялись, что пока не задерживают их, там вообще могут того-сего чпок-чпок. Это же Таиланд, извините. То есть там увидели, значит, двух тетенек, похожих на трансвеститов, в платьях, и вперед. Там, да, раздел, увидел, что-то болтается, обычное дело, просто еще не отрезал до конца.
3: Они подготовились. Под платьями у них, я уверен, были бронежилеты.
2: Надеюсь. Но вообще смелый поступок. Реально рисковые ребята. А еще, смотрите, там же было сказано, не просто платья, а блестящие платья.
3: Так фестиваль же.
2: Да не важно.
3: В Таиланде.
2: То есть мужики в блестящих платьях в Таиланде, их могли вообще, знаете, того во время самого задержания. То есть пока крутил преступнику руки, его там блестящее платье там стащили, и это, как бы, я бы не рискнул.
3: Потыкались в бронежилет. Безуспешно.
2: Блестящий.
3: Да.
2: Он блестящий,
3: ну, конечно,
2: для маскировки. Но, да, и задержание прошло с поличного. Мужчины нашли крупную партию чего там запрещенных веществ.
3: Сейчас телефон, связанный с нелегальным онлайн-гемблингом.
2: Вы знаете, я вам больше скажу. У нас вообще эта история совершенно невозможна, потому что у нас, если бы тебя задержали люди в платьях, то тут, знаете, еще неизвестно, кто преступник. Тут самому, знаете, можно звать полицию. Караул! Там, гомики пристают! Что, не приедут, думаю?
4: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если в нашей программе есть что-то противоестественное относительно всего остального формата нашей программы, то это вот это самое место, где ни новости, ни реклама, ни музыка, а вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы написали тут кое-чего или много чего, или кучу целую, неважно. Важно, что мы, чтобы хоть как-то это оправдать чисто по формату, называем это народными новостями. Это у нас народные новости, чего там?
1: Ну, тут вот такая штука случилась. Согласно опросу ВЦИОМ, почти треть россиян готова пересадить свой мозг в молодое тело клона ради продления жизни. И мы, как и ВЦИОМ, идем по его пути, спрашиваем у тебя, готов ли ты пересадить свой мозг в молодое тело клона? Не готов ли ты? Какие там, не знаю, подводные камни, какие-то плюсы, минусы этого всего? И показывает ситуация, что люди не разобрались вообще во вопросе. Вот, например, Саня пишет, ткани отдельные менять норм. А целого человека убить ради своей молодости — зашквар. Саня, дорогой, никого убивать не надо ради своей молодости. Тебя клонируют. Возьмут у тебя клетки, опустят какой-то питательный бульон, вырастет молодого Саню.
0: Бульон?
1: Следишь за мыслью? Ну, как там, да,
0: слегка, после слова бульон, моя мысль отключилась.
1: Ну, в питательный такой.
0: В хорошем смысле, да, бульон, да?
1: Вырастет молодого Саню, то есть моложе, чем нынешний ты, Саня. И туда впендюрят твой нынешний мозг.
0: А нет, секунду, вот это очень важное сообщение. Мы же с чего начали? Что там половина россиян за клонирование хотят, а половина категорически против. Так вот, мы сейчас слышим голоса тех, кто против. И вот вам объяснение, почему они против. Они против, потому что это зашквар, понимаете?
1: Убить другого человека ради
0: своей мозги. Они думают, что чтобы клонировать, нужно убить.
1: Причем самому нужно убить,
0: ну,
1: да?
0: Конечно, да.
1: По правилам.
0: А как, да, знаете, сам...
1: Выбрал тело себе, да?
0: Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Да, вот тебе нож, да, иди сам. Да, сам убью, самообслуживание в нашем магазине клонов здесь. Ну так, нет, это немножко не так, дорогой мой. Но в любом случае, дело не в этом. Дело в том, вот ты сам, лично ты хотел бы поместить свой мозг, кстати, куда?
1: Ну, в клон своего
0: мозга. А у клона нет мозга, как бы,
1: ну,
0: да, у того помещается?
1: Без мозга, да. А без мозга.
0: А почему? А это дешевле так?
1: Ну, чтоб твой мозг туда вставить.
0: Слушай, а нельзя
1: твою
0: так?
1: Личность.
0: Я подумал, а с ВАЗом так нельзя? Вот сейчас вас все ругают, там, ну, там, да? Ну, не самая популярная машина. А вот если сделать ВАЗ выпускать без двигателя, без коробки, ну, только кузов, а потом в него вставлять, ну, как бы,
1: ну,
0: что-то другое. Да, хорошее. Там, например, от Bentley, там, например, двигатель.
1: Дэу.
0: Что делал? Бац!
1: Ну, да. Так, ну вот еще вот человек вот не понимает до конца, как бы, технологию. Роман. Привет, Кремов, Хрусталев. Я бы пересадил и снова к Ленке бы в общагу бегал студенческую. Дружище, чтобы ты бегал снова к той же самой Ленке, и Ленке нужно пересадить, как бы, нынешнее свое молодое тело. Там в этой общаге уже другая Ленка совсем.
0: Или ей нужно просто удалить мозг, чтобы она его забыла.
1: Это не машина времени.
0: Да, но не важно. Они хотят, я не понимаю. Давайте, может, я не очень понимаю, давайте еще раз объясним, это важно. Что такое клонирование? Объясните, вы хорошо это делаете.
1: Ну, когда вот клонируют твою тушку, твое тело без мозга.
0: Не, давайте я буду задать вопрос, вы мне конкретно ответите. Вот я, мое тело, ну, вот, скажем, постарело. Ну,
1: да,
0: вот как
1: да.
0: Ваша, да.
1: Дрябленькая.
0: Да, и вот, ну, да, и есть мозг. Да. Ну, а мозг, ого-го. А ведь это же мечта всех живущих на Земле. Она состоит в том, что, типа, ты, как бы, ну, тело молодое, а мозг уже опытный, да, натренированный. Это просто идеал. Да. Так вот, и ты, значит, что я делаю? Я беру, открою, ну, значит,
1: нет,
0: лоботомию.
1: Да? Обычные люди.
0: Мне вытаскивают через лоботомию, да, или чего? Мозг?
1: Ну, нет,
0: какую-то.
1: Лоботомия, это как бы частичная.
0: Ну, полную, значит, полностью.
1: Крышку черепа.
0: Ну, как?
1: Снимают вам.
0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, да. Ваш мозг аккуратненько в ваше молодое тело. Еще кудрявое, с кудрявыми волосами это тело. Вот, они с лысой башкой, как попа бабушки. Там, это вот.
0: И прям в кудри мозг туда, да?
1: Да?
0: И сверху кудрями, да, да, закрывают.
1: Зашивают.
0: Красота. Да, ну, это же я, как бы, молодой.
1: На синюю изоленту закрепляют. Как бы, да.
0: А если я люблю скотч просто белый?
1: Ну, хорошо.
0: И я дальше иду гулять,
1: да,
0: уже,
1: дальше,
0: да? Гулять. Я молодой, я же. Вот о чем речь. Да, ну давайте.
1: Там начинаются минусы, проблемы, типа там трудовой стаж, как по нулям.
0: Да, ну, а мозг не считается работа мозга? А если у меня умственная работа была? Вот смотрите, вот пишет, вот важно, ведь это же опрос был, да? А вот Саня Беглов пишет. Я участвовал в этом опросе.
1: Он так и пишет.
0: Вот, ну а как он еще пишет?
1: Голосом.
0: А каким?
1: Таким почерком, вернее.
0: Да, именно таким. Нет, слушайте, это был мой самый главный вопрос. Как проходил этот опрос от ВЦИОМа? Да, сейчас это вот, знаете, такой шанс узнать это, упустить нельзя. Сейчас. 7. попроси, чтобы он петуха там этого придержал.
1: Как я попрошу?
0: Ну, постучи ему, чтобы петуха, как и кони попридержал.
1: А пускай будет петух, что Саня, петух, все вместе, навалится все, давайте. Чего уж там, да?
0: Алло, добрый день, это опрос, но не от ВЦИОМ. Значит, дорогой мой, ага, Саня, да, ты так же отвечал ВЦИОМу? Давай нормально, как ВЦИОМу отвечал. Добрый вечер, давай, соберись.
2: Добрый вечер.
0: Вот, это другое дело. Значит, ты
2: готов
0: говоришь...
2: Готов пройти опрос.
0: Не да. надо, никакого опроса нафиг, забудь. Это с ВЦИОМ, когда будет звонить. Так вот, а ты пишешь, я участвовал в этом опросе, правильно?
2: Да.
0: Так, что был за опрос? Рассказывай.
2: Ну, сначала спросили про политику, там, про партии.
0: Какую политику? Подожди. Звонит ВЦИОМ. Сначала что спросили да. про политику, а потом не хочешь ли пересадить мозг?
2: А потом вот, да, к этим вопросам перешли.
0: А какой, как, что про политику спрашивали?
2: Знаете ли про эту партию, про ту?
1: Постепенно подвели, да? То есть смазали как бы вот это вот. Хитро работают чертяки,
0: да. Острые углы, да?
1: Он поплыл, расслабился.
0: Подожди, а какую партию? Про какую? Что про конкретно? Вспомни.
2: Ну, знаешь про эту партию.
0: Про какую?
2: Знаешь, как относишься. А про все, они все.
0: А потом хочешь пересадить мозг, молодой тело?
2: А потом, да, неожиданно, прям неожиданно перешли к этому.
0: Я был прав, когда говорил, что это разделение, какое идет по политической линии. Не помнишь, какая партия была упомянута?
1: Все, он говорит.
2: Все.
0: Все, окей. И ты про какую сказал?
2: Про все.
0: Все сказал, помню. То есть, все мозг, то есть мозг еще работает хорошо, можно пересаживать. И, значит, и что ты ответил? Что они спросили, точнее, про пересадку мозга?
2: Ну, они сказали, как вы относитесь к клонированию, выращиванию тканей, там, значит, выращиванию тела без мозга, вот как вы говорите.
0: Так.
2: И клонирование человека целиком.
0: И что ты сказал?
2: Ну, сказал, что это зашквар.
1: А, это тоже, тоже Саня, Саня Беглов.
0: А где, они в ЦИОМе так и записали, клонирование зашквар, да? Так было, как?
2: Да, они, да,
0: они
2: да.
0: Они приняли
2: да,
0: твой да, ответ, да, сказали, зашквар, да. Окей, значит, и дальше какой был вопрос? Или на этом все?
2: Ну, все же вопросы я не помню. Вот,
0: то есть вопросы про политические партии... Да, ну...
2: И типа пересадить мозг и все такое.
0: То есть, смотрите, я пытаюсь понять здесь суть вопроса. Значит, сначала спросили про политические партии, потом как ты относишься к тому, чтобы тебе мозг куда-то пересадить. То есть, в принципе, то есть мозг особо...
2: Не-не-не, вообще, как
0: нет,
2: это...
0: Понятно.
2: Вот, концепция говорит, если... Вообще такое будет возможно,
0: но,
2: как вы к этому
0: отнесете? Ну, то есть, смотрите, видимо, Саня что-то заподозрили. Слишком мозг у него. Да. Как, может, а ты ничего такое там не ляпнул про политические партии? Что тебе хотели мозг пересадить?
2: Нет, все, что думал, все и сказал.
0: Ага, о, да. Вот. Че, пора?
2: Да,
0: все,
2: да.
0: Слышишь, да?
2: Да, да, да.
0: А что слышишь?
2: Ну, кто-то у вас третий ведущий
0: услышал. Да, это... Нет, это не
1: это
0: ведущий. Не
1: искали, да.
0: Это наш главный, кому мозг уже клонирован. Сейчас все. Все. А это значит, что, господин Кривов,
1: покажет? А это значит, что все.
0: Да. Ну и напомните им, что...
1: Ну, по поводу клонирования, за, против, какие-то вот нюансы этого всего, почему за или почему против, мы это еще раз почитаем.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Выпускники московской школы номер 548 на последнем звонке по традиции терли лысину директора на удачу перед экзаменами. В школе Царицына этот ритуал существует уже около 20 лет. Каждый год к Ефиму Лазаревичу выстраивается целая очередь. У первоклассников там тоже есть свой обряд. Им разрешают потрогать директорские усы.
2: Кто? Кто разрешает потрогать лысину и усы Ефима Лазаревича?
3: Ну, сам Ефим Лазаревич. Кто старше его?
2: А вы уверены? А
3: директор?
2: Может, над ним есть кто-то старший, кто владеет Ефимом Лазаревичем и его лысиной, и усами? А, да? Ну, послушайте, тогда это еще более странно, если он сам. А ему вообще нормально, что его лысину угоняют и за усы дергают? А,
3: нормально, я думаю. Давайте собирать информацию по крупицам. Нам очень мало дали. Смотрите, уже 20 лет старшеклассники, выпускники, как бы, трут лысину Ефима Лазаревича. То есть он уже 20 лет назад был лысый. Но, возможно, 20 лет назад он не был директором. Ну, то есть еще пришел молодой учитель, да, как это часто бывает. А потом стал со временем директором. И, возможно, тогдашний директор распорядился, как бы, вы правы. Так, всем Ефима Лазаревича тереть лысину Ефима Лазаревича, да? А Ефим Лазаревич к этому пристрастился. И уже став директором, как бы, он продолжил эту традицию.
2: Секунду.
3: Своей волей.
2: Как этому можно пристраститься? Секунду, по мне, это, знаете, только износ деталей.
3: Вы как что лысый человек его не понимаете.
2: Подождите, нет, конечно, такое происходит только раз в году, там, да, на последний звонок. Но все-таки, знаете, лысина не казенная. Она же, наверное, после того, как ее потрут 300 школьников, наверное, начинает блестеть, да, и стираться. А вот усов, да, после того, как их передернут 300 человек, от них вообще что-нибудь останется.
3: Ну, что-то не...
2: Какой-нибудь ёршик, да? Усы, как у лисы.
3: Но они аккуратно ему усы...
2: Ну как это аккуратно? А послушайте, это один аккуратно,
3: ручки
2: два...
3: маленькие, слабенькие,
2: два классики. Да, но их там человек 300, не меньше. То есть, смотрите, Ефим Лазаревич... Оказывается, это и выговорить-то не так просто. Проще потереть лысину. То есть, получается, что директор этой школы каждый раз после последнего звонка выходит из школы с блестящей лысиной и ободранными усами, что ли?
3: Нет, смотрите, сами, я думаю, там по-другому. Это два случая в году. На выпускной, как бы, трут лысину, а на первый звонок, первоклассник, 1 сентября, как бы, да, разрешают погладить его усы, потрогать.
2: Ну, какая разница? Тогда последний звонок для него, это, как бы, ну, это для него последний звонок. Да, этот, как бы, даже, я бы сказал, тревожный звонок для него. И знаете, что я вам скажу? И это, конечно, слава богу. Слава богу, я тут постучу просто, что так все вышло. Слава богу, что они трут на удачу лысину. Потому что, смотрите, ведь откуда вообще эта традиция? Она, очевидно, позаимствована от туристов, да, которые трут скульптуры. Но при этом мы должны признать, что позаимствована она не точно. Потому что у скульптур чаще всего трут на удачу другое.
3: Ну, разное труд,
2: но, давайте. Но часто это не лысину, а лысого, да? И, знаете, вот это, да, знаменитое это надгробие французского Виктора Нуруа, или как его там, не помню.
3: Не знаю,
2: как его
3: знать зовут, не хочу.
2: На Пер-Лашес в Париже. Да, и когда там трут выпуклость в области паха, на удачу. И, конечно, это хорошо, что они взяли именно это, потому что вы представьте, да, ну, как бы, хорошо, что традиция, как бы, тереть на удачу лысину.
3: Ну, да.
2: А то, знаете, результат бы был вообще непредсказуем. У Ефима Лазаревича...
3: Не надо, вот, просто...
2: Нет, я просто даже думать не хочу. Неизвестно что.
3: А я по-хорошему завидую ученикам этого школы Царицына, потому что у меня тоже в детстве в школе был такой Ефим Лазаревич, только Борис Генрихович, директор лысый. И нам он не разрешал тереть свою лысину. Он еще, кстати...
2: А вы пытались?
3: Ну нет, ну я как-то...
2: Несколько раз.
3: Я ходил, смотрел на него.
2: Присматривался.
3: Ну, Борис Генрихович, ну давайте...
2: Нет, конечно, всем нам хочется потереть лысину директора, но не все дают ее погонять. Ну, вообще, я вам скажу, традиция, конечно, действительно хорошая, она клевая. И почему только в школах? Да, я вот здесь бы ее хотел, вообще там, при последнем звонке, там, при увольнении, при уходе, там, с работы, при переизбрании президентов, например.
3: Так, кто осторожнее?
2: Нет, ну не наших, разумеется, потому что наши президенты, слава богу, не переизбираются, никуда не уходят, да, а вот, скажем, для американских. Да, вот, например, Байдена они избрали, и Трамп ему потер лысину, например, на прощание.
3: А что Трампу тереть? О,
2: вот его, да. Да, и только, кстати, может тереть вообще все, что угодно. В шоу-бизнесе, например.
3: А там и так труд это все.
2: Дмитрий Нагиев уехал в Дубай, например, на прощание потерли лысину.
3: Нагиеву. А потом...
2: Игорь Крутой.
3: Да.
2: Сначала свою, потом...
3: Там Бондарчуку.
2: На что, а смысл?
3: Просто движуха.
2: Да и у нас здесь. Вот вы мне не трете лысину, а почему? Правильно, что значит, я еще не ухожу.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон Рик.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Секс все чаще заканчивается инсультами у россиян, пишут СМИ. По данным врачей, на интимную близость теперь приходится около 5% подобных приступов, а сами инсульты стремительно молодеют. В больнице все чаще попадают люди 30-45 лет. Медики объясняют это скрытыми патологиями сосудов мозга, о которых многие даже не догадываются до первого приступа. Проблема в том, что во время секса организм испытывает серьезную нагрузку, и слабые сосуды в какой-то момент могут просто не выдержать.
2: Секс заканчивается у россиян инсультами?
3: Чаще и чаще.
2: То есть я правильно понимаю, что все идет к тому, чтобы секс запретить? Раз
3: ну, как-то ограничить как-то вот за этим.
2: Нет, его уже ограничили. Смотрите, ведь оказывается, секс это покруче курения и алкоголя. Я имею в виду, ну, эффект, да, инсульт целый. И, то есть, ну, ведь его уже действительно секс же ограничили. Секс, например, так же, как и алкоголь и курение, кстати, его уже давно запретили в общественных местах, правильно?
3: Кстати, ну, да. А помните вот в наше время?
2: Да. Разгул, да, делай, да. Так вот, теперь, может быть, знаете, надо депутатам как-то еще и подумать, чтобы запретить секс на дому. Ну, ради здоровья. И, может, знаете, может быть, даже сделать какую-то программу, там, типа, отказался от секса, ипотека дешевле, там, на 30%. И даже сделать такую, знаете, программа секс-ипотека.
3: Или секс под присмотром врача. Или медсестричка.
2: Медсестричкой же безопасно. Да, лишь бы, я понимаю, да, хорошая тема.
3: Профессионалом.
2: Но, смотрите, тут у меня, знаете, только один вопрос. Там же было сказано, что секс там чаще всего заканчивается инсультом у россиян. У россиян? То есть именно конкретно у россиян, там не у французов, там не у филиппинцев, не у немцев. Так тут у меня тогда вопрос. Значит, дело не в том, что ну, вообще у всех. А может тогда россияне что-то во время секса неправильно делают? Может, я не знаю, может они слишком напрягаются. Может они орут. И им там во время секса, может, не надо так орать. Или может быть наоборот. Да, может, наоборот, все держат в себе, и им там во время секса нужно проораться. Так, знаете, от души. Вот скажите мне, что можно там во время секса такое кричать, ну, приличное, чтобы инсульт не было?
3: А уверены, что нужно кричать?
2: Нет, конечно, чтобы не держать в себе. Вот я там, знаете, ясь, рыба моя! И кончил. Или там, может быть, знаете, может, какие-то кричалки там, сине-бело-голубые, хей-хей. Ну, голубые, конечно, плохое слово для постели.
3: Для секса. Да нет, нужно ничего кричать. Наоборот, нужно потихонечку, полигонечку, знаете, там, не делать резких движений, лежать скромно.
2: А как тогда?
3: Может, ты кричишь, ты что же напрягаешься, у тебя тромб может лопнуть от крика, как, не только инсульт.
2: Ну, согласен.
3: Оторваться, как бы.
2: Тогда, с другой стороны, тогда, а может, и лежать на животе?
3: Ну, как-то вот на бочке.
2: И без партнера.
3: Шишечки там.
2: И вот здесь на полшишечки у меня вопрос. Ну, смотрите, значит, секс заканчивается инсультом часто. Ну, и поэтому что? Какой вывод? Опять теребонькать? От этого
3: про это ничего не сказано.
2: Да, от этого инсульта нет. Да, так сказать. От этого максимум только мозоли. Вроде как.
0: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорде. Green Velvet, Medusa, Genesee, Essentia, La La Land, Record Remake.

0: Госдуме предложили бороться с дефицитом кадров с помощью роботов и пенсионеров. Депутат Светлана Бессараб заявила, что для экономики нужно снять все ограничения на работу людей старшего возраста и активнее внедрять роботизацию. По ее словам, работодатели ценят пенсионеров за опыт и ответственность, а современные технологии и автоматизация способны компенсировать последствия демографического спада.
1: Я не понял, она что, приравняла пенсионеров к роботам?
2: Нет, это два разных направления.
1: Нет, подождите, нет, секунду.
2: Роботизация и пенсионеризация.
1: Нет, два пенсионера и робота, значит, это, в общем, примерно одно и то же. И знаете, нет, дорогая наша уважаемая депутат, у пенсионеров все-таки пенсия повыше, чем у роботов. Не надо их сравнивать. Ну и потом, знаете, конечно, пенсионеры в этом смысле хуже роботов, да, потому что им все-таки
2: почему
1: надо платить.
2: Они всем лучше?
1: Платить, только в этом, конечно, да, государство, они все-таки люди. Да, и что она говорит, для экономики нужно снять все ограничения на работу людей старшего возраста. Смотрите, а с роботов и ограничений никакие снимать не нужно? Или все-таки нужно? Какие-то есть ограничения на роботов?
2: У них есть ограничения, так называемые три закона робототехники, Айзек Азима, вот. Это все такое прочее.
1: Ну, пугается. Нет, подождите секунду. Это, а вот сейчас роботы, как вообще легко вот обычному роботу, нормальному, просто простому роботу, ему легко сейчас устроиться на работу без регистрации, например?
2: Не сладко, вот, да, как-то вот так живется им, да, этим роботом. Ну, пугает, знаете что? Она призвала снять все ограничения на работу людей старшего возраста. Это опять про пенсионный возраст, что ли, началось?
1: Ну, нет, это не совсем так.
2: Нет?
1: Это не,
2: ну,
1: про то, что не будут, пенсию будут платить позже, а про то, что идите работать. Но, то есть, подожди, меня все-таки интересует вот эта линия пенсионеры-роботы. Понимаете, да? Значит, то есть пенсионеры сейчас как бы, ну, если снять ограничения на работу, и пенсионерам и роботам можно будет выходить на работу, то значит сейчас пенсионеры будут конкурировать за работу с роботами. То есть как бы биться за рабочие места. И вот тут у меня такой вопрос. А как вы думаете, Кремов, а кто кого заборет? Пенсионер или робот?
2: Нужно подождать, пока робот отработает свой трудовой стаж, станет пенсионером-роботом.
1: А нет, ну пока это потом, знаете, потом. Не, давайте сейчас. Я все-таки думаю, пенсионеры роботов заборят. Потому что, смотрите, у пенсионеров, во-первых, есть палки. Они могут так робота ей переиграть, да? А у некоторых, так, знаете, эти палки для скандинавской ходьбы, а еще и тележка. А тележкой так робота можно ушатать.
2: Да, просто в тележку робота засунуть, как бы, и увезти куда-нибудь, там, не знаю, в Мурино.
1: А зачем, кстати, вот там просто поработать с ним, да? Конечно, знаете, роботы на самом деле, вот все-таки, я думаю, нет, роботы, наверное, не самые лучшие, потому что, ну, во-первых, там, им хоть и пенсия как бы не нужна, да, но они все-таки не идеальны.
2: Они электричество жрут.
1: Да, во-первых, они жрут, там, из ног.
2: Их обслуживают надо.
1: Во-вторых, вот эти вот китайские роботы, которых мы сейчас видим во всех видосах, да, мы больше видим, как они там танцуют, и все время там что-то танцуют. Нафиг такие нужны, да? И поэтому самое идеальное, это, да, роботы-пенсионеры. Во-первых, им уже танцевать не хочется, да? Тележку роботу купил и вперед.
2: А, кстати, это предвидел еще советский кинематограф. Был такой советский фантастический фильм, кажется, «Утраки во вселенной».
1: Да-да-да.
2: Там была робот-бабушка. Она вязала.
1: Ой, сразу. Она сразу стала бабушкой? Или я не помню?
2: Ну, ведь вот сделали ее сразу бабушкой, конечно. Нет, да.
1: Или она
2: такая кругленькая, такая толстенькая.
1: А что действительно? Вот послушайте, опять же, что вот за патриархальная система мышления? Почему роботы, во-первых, сразу мужики и обязательно молодые? А почему действительно? Вот мы все у нас особый путь, да? Почему нам не делать роботов бабушек, дедушек? А может быть, даже роботов, может быть,
2: то есть
1: котиков?
2: И тут продавливаете тему бабушек, лоббируете, да? Даже
1: все,
2: в вопросах роботехники.
1: На секундочку, буквально. Ну, значит, в чем там новость? Депутат сказала, экономике нужно снять все ограничения на работу людей старшего возраста. У меня только один вопрос. А вот когда пенсионеры уже работать не смогут, для кого будем снимать ограничения? Для детей? А что они, да, действительно там в детских садах балду гоняют? Пусть охранниками работают. Работать некому. Да и коты, на самом деле, вот эти уличные, знаете, там бегают по улицам без дела. А ведь на самом деле котов же тоже можно приспособить, ну, хотя бы, чтобы они помогали шаверму готовить. Они же мышей ловят.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 57 минут. Кремов уже привстал, надел свое царское полотно, изготовленное из алтабаса и оксамита. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение «Чего там?».
1: Так, ну вот чего там, вот вы продолжаете размышлять на тему клонирования вас, как бы, вернее, вживления вашего нынешнего мозга в молодое тело, ваше же, то есть клонированное. Я бы с радостью свой мозг пересадил в молодое свое же выращенное тело и, наконец-то, окунулся в пучину разврата и похоти. Дружище, если ты не окунулся, наконец-то, да? Это говорит о том, что тогда ты, когда был молодой, не окунался в пучину разврата и похоти.
0: Да.
1: Так что ты решил, что ты сейчас окунешься?
0: А это просто. Он просто искал с кем? Очевидно, с собой. Ну, то есть он станет молодым, вот. И смотрите, ты когда становишься молодым, сейчас уже, ну, сейчас-то, наверное, он, смотрите, седина в бороду без в ребро. Сейчас, наверное, на девочек засматривается. А когда ты молодой, да, сам увидел себя, представляете, увидел свое тело.
1: Как окунулся? Просто по самое...
0: Но этого мы не
1: одобряем.
0: Мы не одобряем. Как это называется, преступление? Клонированный... Клонированная мозг.
1: Да,
0: что-то такое, надо подумать еще, да.
1: А вот есть такие странные желания у наших слушателей. Например, у Матвея. Пересадил бы мозг в тело Кремова и давал бы джазу на рекорде.
0: Кто это пишет?
1: Матвей.
0: То есть, я не понимаю, это что будет, Кремов с мозгом Матвея или наоборот?
1: Нет.
0: То есть Матвей, Кремов...
1: Будет мозг Матвея в теле Кремова.
0: А зачем мне...
1: Он хочет такое.
0: А зачем мне и вам...
1: А Матвей, наверное, и вы не нужны.
0: Нет, это мне... Нет, я просто думаю... Нет, я, кстати, можете сильно подумать. Потому что ваше тело, а только мозг другой,
1: я,
0: да?
1: Я не согласен, понимаешь?
0: Я бы наоборот, что-то. Понимаете? Нет, а что значит не согласен? Мы же вопрос задали, да? Готов он пересадить? Нет, ну давай все. Вы, кстати, задали вопрос. В чье бы другое тело он готов пересадить? Ваше, на самом деле. Вы бы хотели, чтобы у вас был Матвей?
1: Нет, вообще нет, вообще нет. Матвей, это не гуд, я не хочу.
0: Так, давайте
1: Я раньше слушал рекорд постольку-поскольку, пока не узнал о вашем существовании. И тут понеслось. Постольку-поскольку он слушал.
0: Прям совсем понеслось?
1: Ну, совсем,
0: может,
1: да.
0: Не надо прям так срываться? Сейчас остановить, ну так... Ну, хотя, ладно, тут мы ответственность с себя снимаем.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Если вдруг вы не знаете, чем занять себя в ближайшие 120 минут, то, конечно же, давайте отдыхать, давайте наслаждаться, давайте танцевать.

конференциях «Матрикс» состоится 29-30 мая в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Ну а вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я призываю всех начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Погнали!

0: Выбрось из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Мам, вот было бы круто! В любой момент телепортироваться туда, где лето.
2: Да, и я об этом мечтаю.
3: Это был бы просто улет.
4: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
5: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейн, спа, сауны, бани, детская зона.
6: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
7: 0+. Город Ульяновск.
8: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
0: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 178-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

Рекорда. И в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, если что. Потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки и ищите продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Интернет-радиостанция под названием Пати 24 на 7.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Воздействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности организации акции, правил ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: АЗС Олди вновь идет вперед. Новая Олди на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС Олди при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС Олди. Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.az.ru.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Циолковский. Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самараавто». «Самараавто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит ОДАО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламный.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, конечно же, более 100 интернет-станций. Выбор, огромный выбор радиостанций, которые, интернет-потоков, точнее, которые можно добавить в избранное, чтобы впредь долго не искать. Второй вариант — это оставаться здесь, в эфире Радио Рекорд, и через полчасика в рамках Рекорд Клаб Шоу я расскажу вам о свежих клубных треках. В общем, выбор за вами, а прямо сейчас давайте вместе еще потанцуем 30 минут на радиовечеринке Рекорд Пати. Record.

подчеркивание плейлист. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Например, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз — это мои шоу. Также есть Крем Хрусталев, также есть Вейка.

в нашем ТГ-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые музыкальная команда Рекорда и я специально для вас отобрали на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, ребят, забегайте прямо сейчас ко мне в телегу, называется мой телеграм-канал Team Vox, пообщаемся за эфирно, обсудим те или иные композиции из сегодняшнего эпизода, и прямо сейчас стартанем его. Как раз-таки Рекорд Клаб Шоу начинается со свежей тек-хаусовой работы от американского продюсера Cameo WAP Tool. Релиз лейбла Realm от 15 мая с презентом шоу Бипрада еще 28 апреля. В день релиза трек подсвечивает Рай в Минрадио. Альбертина в Dance Revolution 19 числа. Работа звучит у Джона Кейса в подкасте House of Zulu. Ну а сегодня вполне себе закономерно открывает

с инди-дэнсовый трек в лице израильских продюсеров Adam 10 и Dory We Are, релиз лейбла Experts Only от 15 мая. И по мне так это экспериментальная работа, ибо все очень напоминает британский андеграунд финала нулевых. В числе саппортеров здесь отметились Питон, Кисит, Винтейдж Калчи и даже Армин. Из наших работу поддержал Алексей Ромео, ну а представил трек Джон Саммит в тайском Day Zero. Adam 10, Dory We Are. Рекорд Клаб.

friends down.

и Молли Кинг в двух шоу для BBC Radio One. Вообще, BBC Radio One хорошо поддержала эту композицию. Lucas and Steve и мой рекорд-релиз. Ну а прямо сейчас очередь за Record Club Show. И этот новый эпизод прямо сейчас ловите в нем MK Poppy Bass Camp Soul. Record Club.

лице германского продюсера Magwai, нидерландского дуэта Stupid Goldfish, который называется Shimmy Shake. Представлена работа, в свою очередь, была еще в марте с селфом от Magwai. В мае до релиза трек подходит

Друзья, релиз лейбла Divided Souls 29 апреля в лице австралийского продюсера Wax Motive, американца Жу и британца Кэтлин Кокс «Sun Goes Down». Презентовал свое творение, точнее сие творение, тут коллабу Жу в подкасте «On the Radar» еще в январе этого года. Позже, но тоже январский поп-ап D3 Fest в Штатах, в мае Lip Service от Side Piece и мой рекорд-релиз. Ну а сегодня ловить эту работу здесь, в Record Club Show. Wax Motive, Жу, Кэтлин Кокс, «Sun Goes Down». Record Club.

отдельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. KLP. Через 15 минут в Рекорд-клабе.

Пацаны, из сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про два телеграм-канала плейлисты Радио Рекорд, моя личная телега Team Vox. Забегаем, ценим все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза. И этот новый эпизод тоже совсем скоро мы дропнем в интернет. И поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили, обязательно послушайте с самого начала и до самого конца еще разок и поделитесь с друзьями. Вам легко, нам максимально приятно и очень хорошее продвижение с помощью вас, потому что без вас у нас ничего бы не получилось. А далее про расписание. Сегодня у нас среда, значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Ну а меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Шоу «Гостевой микс».

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.

Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет максимально модный инди-дэнс-саунд от продюсера

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодня у нас гостевой сет от проекта Paul Kenny.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in. Let's do this.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: рекорд» и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: It's Martin Garrix, and that's a wrap for this mix. Keep in touch on all my usual social media, and don't forget to follow my label Stamped Records as well, where we've got so much exciting music being released. We're done for now. Thanks for listening, and I'll see you very soon.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.